сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте – плюс 30-32. В Гродно – 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле, Могилеве и Витебске – 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей.

0: Юни Стар.
1: Юни Стар. Welcome to the Hotel California.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте – плюс 30-32. В Гродно – 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле, Могилеве и Витебске – 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте, плюс 30-32. В Гродно 28-30 со знаком плюс. В Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей.

0: детей старше 16 лет.
1: И вот, друзья, почему экзотические фрукты станут более доступны в Беларуси, уже совсем скоро, я думаю, прямо сейчас вам в утреннем шоу и расскажем.
2: Слушайте, да все элементарно. В Беларуси же увеличилось количество солнечных дней.
1: Да ты что?
2: Последние 5-7 лет даже выделена новая 4-я агроклиматическая зона на юге страны. В общем, становится теплее.
1: Да.
2: А значит, и абрикосы, и персики, и другие экзотические фрукты и ягоды, которые раньше были, ну, знаешь, такой вот редкостью для нас, теперь станут обыденностью.
1: Слушай, ну это же прекрасно. Это я вот представляю, как изменятся диалоги наших дачников, которые там друг с другом встречаются.

0: сок с надписью «сок» из манго, скривил и сказал: ну и гадость пишут.
1: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция. Короткая реклама.

0: для детей старше 16 лет.
1: Давай. Сафронов сказал, что кроссовки любит. Ой, если вам тоже люблю, нравятся кроссовки, люблю. То компания Nike создала кроссовки для самых ленивых.
2: Nike.
1: Да, да. Для самых ленивых называется 24.7. В общем, это кроссовки, которые можно надевать без рук. Просто ножками туда. Вошел и побежал.
3: Это так удобно в преддверии новогодних корпоративов.
1: В смысле?
3: Ну, в прямом смысле.
1: А тебе тяжеловато?
3: Как обуваться? А ты как ноги туда просто вставляешь?
1: Да, и все, и пошел.
3: Прекрасно. Знаешь, ну, кроссовки, которые можно надевать без рук, это, конечно, хорошая история, но вообще куча дел можно делать, особо не запариваясь, как говорится. Ну, например, вот знаешь, как я смотрю сейчас, дневник сын подписывал.
1: Ну?
3: Расписание звонков, там все. Ну, вот явно не руками это делать, я не знаю. Наверное, где-то в ноздре ручка была или где. Я не знаю, не руками.
1: Слушай, на самом деле, я про себя расскажу. Когда очень холодно, и ты хочешь что-то посмотреть в телефоне, да, и доставать вот руку из перчатки или варежки невозможно. Знаешь, чем я делаю? Я носом.
2: Это когда собакой гуляешь, тогда мать?
1: Да, да, я носом все так чик-чик-чик, и все.
3: У меня вообще мой товарищ Василий Юрьевич, он любил вот удивлять, знаешь, когда девушку возле магазина, давайте я сумки вам поднесу, помогу поднести. Вот он у нее сумки берет, потом говорит, а руки вот.
1: Какой молодец, Василий Юрьевич.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
4: Зарядная станция. Короткая реклама.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
6: Юнистар.
7: Знаю.

0: Понятно. Почему вот никто не рассматривает вариант, например, больницы?
1: Фу, ну что,
0: ну, что
1: ты?
0: Что фу, чего фу?
1: А вот ты сразу, фу.
0: Во-первых, всем родственникам есть кое-какое место.
2: Да и покушать нормально можно будет.
0: Да,
1: ну, нормально не знаю.
0: В конце концов, на второй день откапаться, если что.
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом...

0: представила компания Xiaomi. Речь про модель Skynomad 90 Max, ее туристическая версия. Подъемная крыша в последний момент превращается в автомобиль в двухуровневое пространство с максимальной высотой потолка в 2 метра и 30 сантиметров. Верхняя площадка занимает около 2 квадратных метров и выдерживает нагрузку до 200 килограммов. На машину уже принимают заявки. В Китае она стоит около 139 тысяч белорусских рублей по нынешнему курсу. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 26, в Гродно до 30 тепла, в Бресте 32 градуса выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 27. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу, 7 часов 7 минут, а сейчас Полина Летова будет говорить о практически идеальных мужских фигурах.
1: Ой, я тебя умоляю.
0: Рассказывать, какими они могут быть. Нет, ну ты ж сказала, что расскажешь нам, какие бывают животики
1: у
0: мужчин, правильно?
1: Угу, угу. Ну, давай, смотри, давай. Ну, когда животик у мужчины есть, что говорят? У него пивной животик,
2: да.
1: Ну, так его называют.
2: Да.
1: А все эти сейчас скачают другое выражение. Кофейный живот. Кофейный живот – это…
0: Кофейный?
1: Ну, понимаешь, кофе и кофеин стимулируют же выработку кортизола, гормон стресса.
0: Ой.
1: А тут, если плюс еще недосыпание, там какие-то переживания, депрессия, вот тебе и лишний килограмм на боках. Получается, кофейный живот.
0: Кортизолом сейчас вот каждый… Ай, даже не хочется это комментировать. Ну. Просто хочется сказать, попку поднимите с диванчика и что-нибудь сделайте физическое, и не будет у вас ни кортизола, ни на боках лишнего веса. Короче, ладно, и ешьте поменьше. Вообще, на самом деле, название… Ерунда, конечно, полная,
1: но
0: название интересное.
1: И даже лучше…
0: Я просто подумал, что вот увеличение различных частей тела можно тоже вот как-то называть интересно. Не просто жирные щеки. Зачем?
1: Так.
0: Вот. Сказать шмелиные щечки. Ну, потому что человечек так любит медик и все сладенькое, что щечки становятся такие, как будто шмель туда укусил.
1: Или хлебный бочок.
0: Да.
1: Он тепленький, такой мягенький, такой приятненький.
0: И волчок ждет, когда горбушечку. Оп. Да. Или, например, майонезный лобик.
1: А может, что за майонезный лобик?
0: Ну, жирненький, когда лоб такой мягкий. Вот. Не потому, что много всякой всячины ест человек, колбас, там это. А просто уснул в салатике. Вот, лобиком.
1: А новогодний носик?
0: Ну, это рядом с майонезным лобиком, мне кажется.
1: Слушай, ну, я, знаешь, за какой животик голосую? Если мы уж тут про животики начали говорить, я голосую за золотой животик. Золотой животик – это когда ты его так погладишь по животику, по часовой стрелочке, а у тебя на карточке денежка капнула.
0: Есть, знаешь, вот если у кого-то большие ушки, можно сказать, дедушкины ушки.
1: А почему дедушка?
0: Он же дедушка крутил, когда не слышался. И я вот точно знаю, что ты помнишь очень хорошо в середине 90-х возле ларечков, где продавали всякие овсячины, жвачки, там такие ребятки тусовались, их можно назвать вазелиновые кулачки.
1: Вазелиновые

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье! Лакто Флорене!
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас. 7.14. Мы вам расскажем все очень подробно о самом жарком дне сентября. Ну, наверняка он самый жаркий. Уже жарче вряд ли будет, правильно?
1: Ну, главная рекомендация: дома не сидите, если есть такая возможность.
0: Сидите на работе.
1: Подышать воздухом. Но вот более конкретно для

0: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Это была реклама.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, а у нас прямо сейчас утренний гороскоп. Все подробно расскажем.
1: Да, еще счастливчика дня назовем в конце. Вот, Овны, у вас есть все шансы получить приглашение на какое-то очень интересное мероприятие.
0: Тельцы, ваша внимательность сегодня поможет вам добиваться хороших результатов.
1: Так, близнецы, сегодня самое время что-то изменить в своей жизни, пусть даже что-то очень маленькое.
0: У Рака сегодня голова в облаках, и вытащить ее оттуда не имеет никакой возможности.
1: А Льву сегодня будет очень трудно утаить свои мысли и чувства, они практически написаны у вас на лице.
0: Девы, вы сегодня, если верите в силу своего духа, вы сможете победить все и всех.
1: Так, весы.

0: А вот стрельцы востребованы как никогда. Телефон разрывается, а люди, которые хотят поделиться радостью, безмерно.
1: Козероги, сегодня жаркий день, поэтому на пляже, еще раз на пляже. Сегодня вам рекомендуется провести день на каких-то открытых пространствах, просторах.
0: Mm-hmm. Так, Водолеи, лучшая музыка для ваших ушей сегодня – это комплименты.
1: Рыбы, сегодня вы будете прекрасно гармонировать и сочетаться с окружающей средой в вашем офисе. Даже вас никто не будет замечать. Mm-hmm. Что ты смеешь?
0: Ну, рыба будет гармонировать идеально с рисом. Извините.
1: Ваши каннибальские эти...
0: Ну нет, ну это надо было позавтракать просто, понимаешь?
1: Потому что едет Полина Летова на проспекту, смотрит в окна, какой аппетитный мужчина. Так, ладно, давайте узнаем, кто у нас сегодня главный счастливчик дня. А это сегодня козероги, между прочим, потому что, ну, вот их... Сегодня необходимость быть на открытых пространствах, просторах, сочетается прекрасно с погодой, которая за окном.
0: Класс.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.

Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем. 7:27. И буквально через минут 6 поговорим о, пожалуй, самой немногочисленной линейке сентябрьской в этом году в нашей стране.

0: 120.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 7.28. Сейчас новости коротко. В Беларуси станет больше зарядок для электромобилей. Сейчас их 2700, а до конца года будет 3000, заявил министр энергетики Денис Мороз. Он отметил, что на 1 сентября количество электромобилей в стране уже превысило 70 тысяч. Как изменится организация дорожного движения в Минске в день города, рассказали в ГАИ. В эту субботу, 12 сентября, с 8 утра и до 6 вечера закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект Победителей, а также при спуске с проспекта на Победителей. Подробности есть в сети. Белорусы в этом месяце смогут увидеть яркий звездопад, и он уже начался. Особенность этого явления – колоссальная быстрота потока. Скорость, с которой метеоры врезаются в атмосферу Земли – 64 км в секунду. Внедорожник со встроенным вторым этажом и теплым полом представила компания Xiaomi. Речь про модели Skynomad 90 Max и ее туристическую версию. Подъемная крыша в последнее превращает автомобиль в двухуровневое пространство с максимальной высотой потолка в 2 метра и 30 сантиметров. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 26, в Гродно до 30 тепла, в Бресте 32 градуса выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 27. Такими были новости. Меня зовут Александр Араванов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 7.36. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Мы вам сейчас расскажем о, пожалуй, наверное, самом необычном начале учебного года. Вот не так давно первые звонки были, линейки школьные, 1 сентября. А тут вот какая история выяснилась.
1: Самая малочисленная линейка первоклассников состоялась на краю на Лебокской пуще.
0: Так.
1: Дело в том, что там, в местную сельскую школу, в первый класс пошел всего один ученик.
0: Ну, то есть там, наверное, какая-то деревенька, да, небольшая?
1: Да, да.
0: И получается, что этого года...
1: Да, больше деток не было, вот он один такой был, понимаешь?
0: Слушай, ну, с одной стороны, конечно, очень милая, прекрасная новость, что вот даже, ну, если ты один, ты все равно...
1: Все равно будешь учиться.
0: Все равно, да, первый класс. А с другой стороны, я думаю, вот как будут у парня проходить занятия в таком классе? Ну, давай представим, что фамилия его Иванов.
1: Допустим.
0: И вот, представляешь, начинается первый урок. Учительница смотрит журнал. Кого же сегодня спросить?
1: Не, она говорит, так, к доске пойдет.
0: Да.
1: Бедный мальчик
0: Иванов. А потом, вот я думаю, знаешь, как у нас в школе было, когда ты, например, к уроку не подготовился, и, знаешь, есть потенциальная опасность, что тебя могут вызвать, ты такой руку поднимал, говорил, мне надо выйти. А здесь как бы...
1: Тебя дождутся.
0: Хорошо, Иванов, выходи, мы подождем, у нас есть время.
1: Да, слушай, это ж ни у кого не списать получается, да? Это ж вот это вот, и за косичку никого не дернуть.
0: Да, получается, если тебе учительница говорит,

0: Все, давайте играть, друзья.
1: Давайте. Игра наша называется «Стоп-спойлер». Нравится абсолютно всем, кто любит смотреть фильмы и получать подарки. Чайная пара из заменителя сахара сусли и новинка сусли стевия. Сегодня на кону. Просто нужно остановить спойлер от Сафронова уже через 7 минут.
0: Да, все так.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и лагерь.

0: предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
5: Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
4: Все,
5: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
3: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира, торговые сети Гиппо и Белмаркет.
8: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
9: Гиппо и Белмаркет.
8: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. Еще один вид мошенничества появился в Беларуси. Теперь обманывают детей. Злоумышленники звонят ребенку и сообщают, что срок действия сим-карты практически истек. Чтобы продлить его дистанционно, надо продиктовать код из СМС, а также назвать фамилию, имя и адрес проживания. Когда ребенок назовет эти данные, звонит уже следователь и начинает запугивать. Якобы из передачи данных родителей отправят в тюрьму, а ребенка в приют. И единственный способ спасти семью – передать деньги курьеру. Специалисты уточняют, что мобильные операторы не устанавливают срок годности сим-карты. Она работает бессрочно, если физически не повреждена, сообщает УНТ. Белорусы в этом месяце смогут увидеть яркий звездопад, и он уже начался. Особенность этого явления – колоссальная быстрота потока, скорость

0: Мельдоний ЛФ.
1: Новый день.
2: Новые нагрузки.
1: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске плюс 26, в Гродно до 30 тепла, в Бресте 32 градуса выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 27. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: 8 часов и 7 минут. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. А мы вам сейчас расскажем историю очень, ну я бы сказал так, наверное, большого дачного или, как правильно сказать, фермерского достижения.
1: Так.
0: Вот смотрите, друзья мои, белорус вырастил у себя на участке арбуз, который весит, внимание, Полина, как ты думаешь, сколько?
1: Ну не знаю, килограммов 20, наверное.
0: Ой, бери больше, 42 килограмма, представляешь себе? В два раза больше, чем ты себе представила.
1: Нет, 42. Я представила 10, но решила 10. Сказать уже чуть больше.
0: 42, моя хорошая.
2: Я же вешу 42.
0: Не, ну, Саш, ну почему ты так говоришь? Ты же весишь 34.
1: Мужчины любят преувеличивать.
0: Да, как во всем, Саша. Слушайте, ну, ребят, вот представляете, 42 килограмма. Вот ты какой самый большой арбуз летом покупала?
1: Слушай, ну, 12.
0: Ну,
1: он был здоровый.
0: Я вот 14 брал, 14,5 даже. Вот, Саша бы, конечно...
2: Это в одного его?
0: Что?
2: В одного его?
0: Нет, ну, три дыни еще была. Но просто, ну, он большой. 14,5 килограмм, он реально большой. Я представляю, что...
1: А 40 это...
0: 42!
1: Ну,
0: 42!
1: Слушай, ну это...
0: Не убирай лишние вот эти два. Это ну, очень большую роль
1: важно.
0: Играет.
1: Ну, вот. Это что-то вообще
0: Я думаю, что, ты знаешь, ну, такой арбуз съесть, просто его вот заточить, это грех. Его нужно как-то использовать еще дополнительно.
1: Так,
0: ну, вот,
1: ну.
0: Смотри, значит, берем арбуз, разрезаем.
1: Так.
0: Вырезаем мякоть вот эту сладкую, сочную. Это понятно. А туда заливаем водички. Сегодня на солнышке нагреется. Малыша сажаешь. Вот тебе, пожалуйста, летняя арбузная ванна. Да и сама такую принять можешь. Знаешь, Клеопатра с молоком, а ты с арбузной водичкой.
1: Я в арбузной корочке плаваю.
0: Да. Потом, ну, как еще вот можно использовать? Можно...
1: Ну, не знаю, если колесики приделать, то это тачка на даче отличная.
0: Вот. Прекрасная, да. Можно по-другому. Можно вырезать сверху дыр,

0: оверсайз. Если уж совсем жилетка вам не подобается, то, пожалуйста, с другой половинкой. Знаешь, вот если увлекается, допустим, у тебя муж мотоспортом.
1: Так.
0: Прекрасный мотоциклетный шлем. Ни у кого такого не будет.
1: Я думала, мы просто там будем мотоцикл хранить, как в гараже. А нет, ты думаешь, у моего мужа такая голова.
0: Ну, он у тебя умный.
1: Умный.
0: Ну, вот.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Это...
4: Радио. Юнистар.

0: Мы продолжаем утреннее шоу нашей рубрикой «Непопулярное мнение». 8 часов и 13 минут. Это рубрика, в которой мы на Юнистар обсуждаем какие-то ваши мнения. Мнения вы оставляете у нас на сайте unistar.by. Они попадают к нам в эфир, и мы смотрим, популярное оно или все-таки нет.
1: Свое непопулярное мнение сегодня прислала нам Вероника. Она говорит, пишет? В детстве нас учат все съедать с тарелки, даже если не лезет и невкусно. Ну зачем? Это же прямой путь к лишнему весу, пишет Вероника. А мнение такое, если тебе невкусно, ты можешь не доедать то, что в тарелке.
0: Ну давайте, друзья, если вы согласны с таким мнением, что если тебе невкусно, ты можешь не доедать то, что в тарелке, ставьте лайк и присылайте этот лайк нам в Телеграм. А если вы считаете, что нет, коль положено, должно быть съедено. Все до конца.
1: Или в ресторане, коль уплочено.
0: Да, или так тоже. Вот, тогда, если вы с этим мнением не согласны, присылайте нам дизлайк. Ну и мы посчитаем ваши голоса в процентном соотношении, узнаем, что же у нас в итоге получится, насколько это мнение популярное или нет. Номер Телеграма.
1: 29-610-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Кижеватого до Громова. Придется постоять на Филимонова от Парниковой до Запорожской, а также на Пономаренко от Бельского до Жукова.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть».

0: «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Остался всего один рекламный ролик.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат Нанолар.
9: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
10: Аргентокия Нанолар.
9: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: 8.23, утреннее шоу. Подводим итоги рубрики «Непопулярное мнение». И давай еще раз, Полина, озвучь, что мы сегодня обсуждали.
1: Да, слушайте, тут все очень просто. Нам написали на сайт Unistar.by, сделала это Вероника. И вот она говорит, что если тебе невкусно, ты можешь не доедать то, что в твоей тарелке.
0: Но сегодня у нас такое событие, которое бывает нередко. У нас сегодня стопроцентное согласие с тем, что нам прислали. Действительно, все поставили лайк, ни одного дизлайка не пришло. Слава богу, друзья мои, что вы не доедаете через силу.
1: На всякий случай, иногда нужно доедать, чтобы сохранить мир в семье.
0: Ой, вот не вноси ты смуту сюда, пожалуйста. Зарядная станция.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернете.

Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.

0: 7 минут.
1: А я уже нашла, у меня уже все готово. 3 заголовка. Комментировать каждый будет Сафронов. Просто для того, чтобы будний день был чуточку веселее.
0: Да, все, ждем заголовки. Впереди у нас новости. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
4: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: до 3 января 2029 года.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые

В Боровлянах скоро откроется новый хирургический корпус областной клинической больницы. Он готов на 90%. Сейчас закупают оборудование, сообщает Белта. Президенты России и США накануне вечером провели телефонный разговор. Владимир Путин отметил, что считает разговоры о российской угрозе в Европе спекуляцией для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов, сообщает Белта. В Большом театре в конце сентября стартует новый сезон. Покажут 4 премьеры. Первая – балет «Любовь на сцене Шагал» в постановке Игоря Колба. Первый показ 28-29 ноября, сообщает Белта. И к новостям компании «Белгазпромбанк». Вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков, а в Витебске плюс 26, в Гродно до 30 тепла, в Бресте 32 градуса выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 27. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: У нас должна быть успешная жизнь.
1: А ты крутишь.
0: Я должна быть счастлива.
1: Да, и ремонт хочу. Так, первый заголовок.
0: Не ко мне.
1: В США чудаковатый автовладелец вез гильотину в кузове пикапа.
0: И очень пугались другие водители, когда где-то на перекрестке он начинал кричать, что безголовые не едете никуда.
1: Да-да-да. Хорошо, второй. Мэр французской коммуны запретил тигровым комарам летать над муниципалитетом.
0: Сказал, вы не креветки, мы вас не едим.
1: Такие маленькие. Хорошо, третий. Знаменитый тюлень уплыл в Ладогу после 10 лет под опекой людей.
0: Все-таки Василий Юрьевич решил переехать.

0: Утреннее шоу продолжается на Юнистар. Рубрика «Говорит страна» у нас сейчас. И что здесь происходит?
1: Ой, ну здесь мы задаем вопросы, ждем от вас ваши варианты ответов. Чем они более креативны, тем больше шансов выиграть подарок. Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Максима».

Так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8 часов и 53 минуты. Рубрика «Говорит страна». Будем сейчас подводить итоги и узнаем, какие ответы нам прислали слушатели. Что мы спрашивали сегодня, пожалуйста?
1: Что можно сказать про теплый весенний денек, но нельзя сказать про...
0: Не-не-не.
1: Ну, давай.
0: Что может случиться в жаркий сентябрьский день, такой, как сегодня, но не может произойти дома со второй половинки?
1: Ну, давай.
0: Так, давай с сообщения от Ольги начнем, пожалуй.
1: Давай.
2: В течение всего дня будем наблюдать, как раздеваются рандомные люди.
1: Ну да, дома с мужем так не получится, конечно.
0: Там понятные люди.
1: Да.
0: Юлия.
3: Самый жаркий день осени, можно как следует вспотеть. Моей второй половинке дома это не грозит, потому что лежа на диване точно никак не вспотеешь.
1: Такая философская мысль от Юли.
0: Да, и еще есть сообщение от Татьяны, но с девчонки одни.
4: Сентябрь еще может чем-то удивить.
0: Ну давайте, Татьяна, прекрасно, очень такое...
1: Да, классно.
0: С подтекстом сообщение.
1: Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Элос Матрасы» ваша.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Радио «Юнистар».
6: «Юнистар».

0: Так, ребята, мы продолжаем. У нас очень полезная и важная рубрика. Называется она «Словарный запас».
1: Да, и очередное интересное слово от Саши Романова.
0: Да, Саша, что за слово?
2: Сегодня расскажу о слове, которое в современной речи используется довольно редко и носит скорее литературный характер. Это чтобы мы могли понимать, о чем в романах говорится некоторое.
0: Ну хорошо. То есть, если мы это слово будем знать, то Полинка сможет читать Кафку?
2: Да.
0: Хорошо.
1: Не Кафку, а Кашку.
0: Да, Полин, я тебе расскажу позже, о чем речь. Сейчас пока, да, продолжай думать о Манке. Вот. А мы продолжаем утреннее шоу на Энистар.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 8-9-7-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Твоя 8 с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Это была...

Доброе утро. В Беларуси 8.59. С новостями Александр Романов. В сети набирает популярность новый тренд. Речь о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде цифр, которые обозначают возраст именинника. В МВД напомнили, что за проведение подобных небезопасных съемок грозит ответственность по

0: трудно, так как видео есть в сети, можно определить, где его снимали, и даже возраст нарушителя, отметили в МВД. В Боровлянах скоро откроется новый хирургический корпус областной клинической больницы. Он готов на 90%. Сейчас закупают оборудование, сообщает Белта. Новый корпус — это 8 этажей, современные операционные и 230 мест для пациентов. К слову, около 60% всей помощи, которую оказывают врачи в областной больнице, это хирургические вмешательства. Именно поэтому отдельный хирургический комплекс был так нужен. Президенты России и США накануне вечером провели телефонный разговор. Владимир Путин отметил, что считает разговоры о российской угрозе в Европе спекуляцией для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов. У России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, сообщает Белта. А Дональд Трамп заявил, что заинтересован в прорыве в урегулировании украинского конфликта во время его президентства. И в завершении, мечта многих футбольных фанатов может осуществиться в декабре этого года. Месси и Криштиану Роналду могут сыграть в одной команде. Это произойдет в прощальном матче бывшего нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса, который играл вместе с Роналду в период выступления за Манчестер Юнайтед. А с Месси футболисты представляли сборную Аргентины на международных стартах. Официального подтверждения от Месси и Роналду и их клубов пока нет. Финальный состав участников, точная дата и формат матча определятся ближе к декабрю. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании только по 30 сентября. В «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
4: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 26, в Гродно до 30 тепла, в Бресте 32 градуса выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 27. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно, при

0: Ну что, друзья, словарный запас. 9 часов 7 минут. Саша Романов сейчас будет делиться словом каким-то новым.
1: Делюсь.
0: Давай.
1: Знаете ли вы, как когда-то называли прелюбодеяние, блуд, интимную связь человека, который состоит в браке не со своей половинкой?
2: Любовь.
1: И главное, добровольно.
0: Любовь.
1: Нет.
3: Ну что, измена.
1: Все верно, только немножко по-другому. Раньше это называлось адюльтер.
3: Ну, красиво, что ж.
0: В русский язык. Я думал, Саша скажет, что измена. Нет, только по-другому. А не за...
1: А не измена.
0: Да.
1: В русский язык слово перекочевало в 19 веке из французского. В то время дворянство активно использовало французский, чтобы заменять грубые русские слова более изящными. Сказать тогда измена было слишком прямолинейно, а вот адюльтер звучало как-то даже романтично.
0: Да и не все понимали.
1: Ну, тоже верно. И расскажу, как это слово можно использовать. Давай. На собственном примере.
0: Хорошо.
3: Из жизни.
0: И, друзья мои, заодно адреса свободных квартир для сдачи присылайте нам в Телеграм, потому что Саша Романов сегодня едет на съемную после эфира. Да, пожалуйста.
1: А если вы всю жизнь ходили, скажем, к одному барберу или парикмахеру, но тайно сходили к другому из-за удобного времени или мест расположения, то вы совершили безрассудный адюльтер. Такой не прощают.
0: Кто это тебе здесь брил? Затылок.
3: Парикмахер.
0: Спасибо, Саш, мы поняли. Адюльтер.
4: Рубрику представляет сеть магазинов «Насенне». Товары для сада и огорода.
5: Осень пришла, в «Насенне» пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. «Насенне» – настоящий рай для садоводов и огородников.
6: Юнистар.

0: игре встретимся, друзья. Игра называется «Главная буква», и всех туда приглашаем. Чего ты смеешься?
1: Ну, знаешь, где будем встречаться?
0: В игре.
1: Мне понравилось. Отличное предложение. 8017-242-9950. Номер нашего телефона, если хотите, чтобы встреча не сорвалась. Дозванивайтесь нам прямо сейчас. Кстати, классный подарок сегодня тоже разыграем нашему победителю.

0: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается 8 баллов из 10 возможных. Огромный затор на внутреннем кольце МКАД от Чижовки до Малиновки. Придется постоять на Притыцкого от Дроздов, а также на Якуба Колоса от Волгоградской до Сурганова. Зарядная
1: станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг-авто. Подробнее на Вигабай.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050 со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Silabuy, а также по телефону 7677.
7: Стройка, ремонт, уборка.

0: Два теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Остался всего один рекламный ролик.
1: В кино с 10 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Корм для кошек и собак» «Уника».
6: Уника, уника, уника.
7: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. У нас начинается игра «Главная буква». Кто участвует? Давай знакомиться.
1: Евгений с нами сегодня сыграет. Mm-hmm. Евгений, как я уже успела выяснить, занимается на работе решением разных вопросов.
2: Понятно.
1: Здравствуйте, Евгений. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А что за компания, где вы решаете разные вопросы?
3: Евроторг.
0: А, понятно. Ну, слушайте, вы тогда там, наверное, незаменимый человек, потому что я так понимаю, что спектр у компании широкий. Раз вы разные вопросы решаете, значит, без вас никак.
3: Нет, ну, незаменимых людей не бывает.
0: А, я просто, смотрите, какую вам ситуацию хотел сейчас предложить. Вот давайте представим, что вас переманивает какой-то такой хантер в другую компанию, это будет Полина Летова. А вам нужно будет все-таки, ну, отнекиваться и оставаться преданным своей компании, отвечая на вопросы Полины. Попробуем такую ситуацию разыграть?
3: Хорошо.
0: Да, но единственная сложность для вас будет вот в чем заключаться. В течение минуты, пока Полина будет вас пытать вопросами, вы можете отвечать только теми словами, буква которой выпадет у нас сейчас при запуске генератора. Слова на другие буквы использовать нельзя. Можно одним словом, можно несколько слов, но только слова на выпавшую букву. Попробуем?
3: Замечательно, конечно.
0: Давайте, давайте сейчас запускаем генератор, посмотрим, что за буква вам достанется. Буква вам достается интересная, буква С.
1: Хорошо. Минутку, давайте продержимся.
0: Ну, попробуйте как-нибудь.
3: Конечно, конечно.
0: Поехали, минута.
1: Здравствуйте, Евгений, подскажите, по отчеству у вас как?
3: Царевич.
1: Евгений Царевич, я смотрела за вашей работой в восторге. В восторге. Я хочу предложить вам новую должность у нас в компании. Вы как?
3: С.
1: С. Что?
0: Категория. Как у яйца.
1: Ну, ладно. Ну, будем считать, что вы хорошая категория. Послушайте, Евгений Царевич, что вот вам в вашей работе нравится?
3: Целеустремленность.
1: Целеустремленность с кого? Подумайте. Ну, что за...
3: Ну, ну...
1: Ну, ладно,

0: Бог с ним, у нас будет X2 этой целеустремленности. Мы вам готовы предоставить. Послушайте, ну да, мы даже готовы вам за вредность чем-то дополнительно оплачивать труд. Что бы вы хотели за вредность?
1: Цент.
0: Цент.
2: Всего лишь.
0: А какой вы недорогой сотрудник получается.
2: Ну, прекрасно. Слушайте, сложная, конечно, буква.
0: Сложная.
2: Но будем считать, что вы справились. Подарок вам, конечно же, сегодня отдадим.
0: Да, на центр молодости.
1: Спасибо большое.
2: Да не за что.
0: Царевичу еще не отдать.
2: Да.
0: Yellow Birds. Да, вам релакс программы «Токс похудения СПА» достается. Здесь ленивая кардио на Букулайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в «Стоматологии Стомика».
2: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Продолжаем утреннее шоу. У нас стартовал новый проект на Юнистар.
1: А вы знаете, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция спадшин? Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами. И если вы хотите такой крутой набор себе, тогда внимательно слушайте, как мы его разыграем уже через 7 минут.
0: Если вы, говорит, хотите такой набор себе, тогда слушайте, как мы его разыграем. Выиграть, кстати, сможет любой из вас.
1: Все условия, все подробности, да, мы расскажем вот через 7 минут. Поэтому, если заинтриговали вас, тогда чуть погромче сделайте.
0: Человек быстро ждет. Действительно классно разыграли. Мне такой. Ну, хорошо, новости бы у нас раньше.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
7: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр Белэкспо. Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. China Show 2026 Беларусь. Получите бесплатный билет на China Show Buy.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
10: Печально это, мир не мил.
11: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
12: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
0: Это была реклама.
13: Доброе утро, в Беларуси 9:32, сейчас новости коротко. Минск в эту субботу отпразднует День города. В этот день в музее Великой Отечественной войны откроется фестиваль «Историческая реконструкция». У Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23:00, сообщает Белта. С ноября белорусам для въезда в Казахстан нужно будет платное электронное разрешение. Новую систему уже тестируют, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов. В Гродно появятся новые веломаршруты. Один уже прокладывают через улицу Суворова к месту отдыха «Юбилейное озеро», сообщает Белта. Еще одна появится вдоль набережной Немана. Мечта многих футбольных фанатов может осуществиться в декабре этого года. Месси и Криштиану Роналду могут сыграть в одной команде. Это произойдет в прощальном матче бывшего нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевиса, который играл вместе с Роналду в период выступления за Манчестер Юнайтед. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 26, в Гродно до 30 тепла, в Бресте 32 градуса выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 27. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ну что ж, друзья, продолжается утреннее шоу, и продолжается оно, конечно же, игрой. Да. А игра у нас вот какая.
1: В белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Угу. Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами. Такой набор может выиграть абсолютно каждый. Мы решили, как это будет происходить.
0: Да, значит, смотрите, друзья, три подсказки будет на все про все. Угу. Об этих удивительных местах Беларуси, это может быть место, либо город. И если вы догадаетесь, о чем идет речь, то сразу же в Телеграм присылайте нам ответы. Если ваш ответ будет верным и первым, тогда подарок ваш. Номер, ты напомнила Телеграм?
1: 29-610-9950. Итак, подсказки от Сафронова, да. А я внимательно смотрю наш Телеграм.
0: Итак, первая подсказка. В этом городе родились два самых популярных просветителей Беларуси. Угу. В этом городе есть памятник букве У нескладовая. И третья подсказка – это самый древний город Беларуси.
1: Есть, все.
0: Ну, конечно же, есть. Я просто... Все. Ну, не может не быть после таких подсказок. Однако у нас есть и Витебск, я смотрю, и Могилев, неправильные варианты.
1: Новогрудок, да. Борисов.
0: Правильный ответ – это невероятно красивый и уютный город Полоцк. Здесь жили Франциск Скорина и Семен Полоцкий. Здесь есть уникальный памятник одной буквы белорусского алфавита У нескладовой. И много других интересных достопримечательностей. Друзья, если никогда не были, обязательно съездите на выходные, получите массу удовольствия. Ну, или в свободное время.
1: Поздравляю нашего слушателя, последние цифры номера которого 4-2-4-3.

0: Три цены. Белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи, повседневной жизни. Компания помогает покупателям быстро и выгодно находить все необходимое для ежедневных надо. От практичных вещей до особенных находок, которые приносят радость.
1: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
3: Счастье.
2: Лакто Флорене.
3: Что это?
2: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
1: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
5: Вы слушаете
6: Радио Юнистар.

0: Нас ждет утренний гороскоп, 9 часов 43 минуты.
1: Да, ну и не просто гороскоп, в конце мы еще счастливчика дня назовем. 100%. Возможно, им окажетесь именно вы, а это дополнительный заряд энергии, хорошего настроения.
0: Да.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Мазурова до Люцинской, а также на Матусевича от Колесникова до Лещинского.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
1: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает. Для людей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто додумался открыть магазинчик прямо на отвесной скале и где построить целый парк, посвященный Гарри Поттеру.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
7: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: В кино с 10 сентября.
10: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
13: Это была

0: 9:52, самое время в утреннем гороскопе рассказать, как провести сегодняшний жаркий денек. Давайте посмотрим.
1: Счастливчика дня еще назовем. Вот у овнов есть все шансы получить приглашение на какое-то интересное событие.
0: Тельцы, от быстроты принятых решений сегодня зависит ваш успех.
1: А близнецы сегодня готовы воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места.
0: Раки, сегодня тоже непоседы страшные.
1: А льву трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе, практически все на лбу написано.
0: Девы сегодня невероятно бодры.
1: А любознательность весов, ваши творческие способности вообще сегодня границ не знают.
0: Скорпионы, ваша бдительность сегодня будет помогать вам добиваться результатов.
1: А стрелец настроен на какие-то высокие результаты, как никогда.
0: Козероги, поострее реагируйте на то, что сегодня происходит, и от остроты и быстроты ваших реакций тоже будет зависеть успех.
1: Угу. Водолеи, лучшая музыка для ваших ушей сегодня станут комплименты.
0: Рыбы, сегодня ваша задача не только быть любимыми, но и любить.
1: Угу.
0: Кто же главный счастливчик дня сегодня? Давайте узнаем, что нам говорят астрологи по этому поводу. И это...
1: Это козероги, у которых все получится. Главное, быстро реагировать на ситуацию.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Ну что ж, друзья, все самое любопытное, самое интересное из того, что мы сегодня уже обсуждали, мы коротко для вас еще раз повторим.
2: Чтобы вы ничего не пропустили, ничего не забыли, всегда были в курсе новостей, наш утренний дайджест.
1: Да.
2: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Дайджест через 7 минут.
1: Доброе утро.
3: Зарядная станция. Зарядная станция.
4: Реклама.
5: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
6: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
7: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
8: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама».

0: инструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин» – вместе

0: совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
3: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Доброе утро. В Беларуси 9.59. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президенту доложили о проверке боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы в вооруженных силах. В ГАИ рассказали, как изменится организация дорожного движения в Минске в день города. В эту субботу с 8 утра и до 6 вечера закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект Победителей, а также при спуске с проспекта на Богдановича. Общественный транспорт на этом участке будет ходить без изменений. А с 6 часов вечера закроют движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Мельникайте. Возле Дворца спорта и в Верхнем городе введут ограничения на остановку и стоянку. О спорте. Арина Соболенко прорвалась в полуфинал US Open. В напряженном четвертьфинальном матче она обыграла чешку Линду Носкову 7-6, 3-6, 7-6. За выход в финал белорусская теннисистка поспорит с победительницей американского дерби между Джессикой Пегулой и Эммой Наварро. И в завершение ученые хотят отвязать мировое время от вращения Земли. В октябре пройдет голосование в Международном бюро мер и весов. На нем решится, отвяжут ли стандарт мирового времени от физического вращения Земли. На протяжении веков продолжительность суток определялась вращением планеты, однако с появлением новых технологий изобрели более точные часы. Они измеряют время с помощью колебаний атомов цезия. Если ранее предполагалось, что вращение Земли замедляется, то в последние годы планета стала вращаться немного быстрее. Такое изменение заставляет ученых вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки

0: 10:06, утренний дайджест на Юнистар, и мы коротко на все самое любопытное вам сейчас еще раз расскажем из того, что в утреннем шоу обсуждали. Что тебе, Полин, запомнилось, какая новость?
1: На окраине Львовской пущи есть школа, и в эту школу только один человек пошел в первый класс, потому что больше, ну, таких маленьких деток такого года рождения не было. Слушай, один первоклашка.
0: Вообще так оно красиво, романтично звучит, на краю на Львовской.

0: ранее. Кто в родительский комитет из родителей желает? Есть желающие?
1: Да-да-да.
0: Вы деньги сдавайте себе.
1: Ребят, надо скинуться. Ну, будет очень интересная история,
0: конечно. Ну, здорово, да. А мне вот запомнилась новость про невероятный арбуз. Арбуз невероятных размеров. Его вырастил у себя на участке один белорус. У нас в нашей стране вырос огромнейший, вот представь себе, 42 килограмма весит этот арбуз.
1: Слушай, это очень много.
0: Да,
1: это очень большое.
0: Это практически как голова твоего мужа.
1: Не, ну моего меньше, ну что ты уже.
0: Меньше?

0: Итак, друзья, вы подошли к моменту, когда вы сами можете выбирать хиты на Юнистар. Это ставка на хит. Мы с Полиной принесли по песне. Мы сейчас их будем описывать, а вы можете выбрать любую из них. Любую из... обоих. Да?
1: Обоих надо говорить.
0: Обоих. Пока Полина сейчас невероятно шутит над словами русского языка, я расскажу, что вам нужно сделать. Вам просто нужно написать Лисафронов или Летова в Телеграм после описания наших хитов. И, почитав голоса, мы выберем, чей хит прозвучит. Номер Телеграм называй.
1: 29-610-9950. Я сегодня предлагаю голосовать за мой хит. Он такой зажигательный. С одной стороны, вот этот хит отражает восхищение африканской культурой. Знаешь, сразу хочется как-то вот такие вот ритмичные какие-то движения, какие-то ритмичные танцы. И про силу духа здесь тоже поется. В общем, как будто бы это то, что надо в этот теплый день среды.
0: Хорошо. Летова пишите, ты же самое главное не сказала.
1: Да, Летова,
0: в Телеграм.
1: Пишите.
0: А если вы хотите послушать хит, который принес вам я, пишите Сафронов в Телеграм. А я сегодня принес очень яркий хип-хоп трек от самого популярного бледнолицого, скажем так, рэпера на земле.
1: Бледнолицый рэпер.
0: Итак, через буквально несколько минут подведем итоги и узнаем, чей хит прозвучит.
1: Да.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто додумался открыть магазинчик прямо на отвесной скале и где построить целый парк, посвященный Гарри Поттеру.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай». 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
5: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем подводить итоги нашей рубрики «Ставки на хит». Вот как распределились места. Второе место сегодня у Полины Летовой и хит.
1: Я поняла, я вас поняла. Песня «Макеба» французской певицы Джейн. Классно, мне она очень нравится.
0: Поняла, вас поняла, я поняла.
1: Классный хит. Спасибо всем, кто за меня голосовал в любом случае.
0: Ну, первое место сегодня занимает хит, который принес вам я. А я притащил хит от Эминема. Он называется «Гудини».
1: Бледнолицый.
0: Да. Ну, а как еще по-другому?
1: Ну, да. Ну,
0: белый парень.
1: Класс, хороший хит. Нравится.
0: Будем слушать вот совсем скоро. А мы с вами прощаемся до завтра.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Пока. Зарядная станция.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
3: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
4: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Вапенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории.

0: 11 сентября на Бука в Большом театре Беларуси.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Это была реклама.
3: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Доброе утро. Смотрели на календарь? 09.09. Нумерологи в такие дни просыпаются счастливыми. Ведь девятка у них называется числом судьбы. Звучит серьезно, да? А на деле девятка просто замыкает цикл. Последняя однозначная цифра, конец пути, финал сезона. После нее уже только ноль и по новой. Так что если сегодня уже с утра решили серьезный вопрос, можете смело сказать, это судьба. Ну или просто совпадение. Но первое, согласитесь, звучит гораздо интереснее. Ну а мы на Юнистар придадим звучание нашему рабочему процессу. Итак, в эту среду слушаем Broken Strings от Алана Уокера. Группа «Градусы» споет.
2: Я всегда помню о главном.
1: И в начале музыкального часа Риман Tonight. Ну а мне остается только пожелать, пусть среда будет легкой. С вами ближайшие несколько часов. Я, меня зовут Саша Козырев. И прямо сейчас узнаем актуальные новости и прогноз погоды.
3: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9.40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
4: Реклама.
5: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением...

0: из СМС, а также назвать фамилию, имя и адрес проживания. Когда ребенок назовет эти данные, звонит уже следователь и начинается запугивание. Якобы из-за передачи данных родителей отправят в тюрьму, а ребенка – в приют. И единственный способ спасти семью – передать деньги курьеру. Специалист уточняет, что мобильные операторы не устанавливают срок годности сим-карты. Она работает бессрочно, если физически не повреждена, сообщает ОНТ. В сети набирает популярность новый тренд. Речь о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде цифр, которые обозначают возраст именинника. В МВД напомнили, что за проведение подобных небезопасных съемок грозит ответственность по нескольким статьям, вплоть до уголовной. Милиция постоянно мониторит интернет, и найти нарушителя не так и трудно, так как видео есть в сети, можно определить, где его снимали, и даже возраст нарушителя, отметили в МВД. В Боровлянах скоро откроется новый хирургический корпус областной клинической больницы. Он готов на 90%. Сейчас закупают оборудование, сообщает Белта. Новый корпус – это 8 этажей, современной операционной и 230 мест для пациентов. К слову, около 60% всей помощи, которую оказывают врачи в областной больнице, это хирургические вмешательства. Именно поэтому отдельный хирургический комплекс был так нужен. И в завершение, российские эксперты рассказали, какие песни считают самыми опасными для водителей. Они проанализировали плейлисты Spotify для поездок. Из них выбрали 50 песен, которые встречались чаще всего, и сравнили их по темпу. Исследователи отмечают, что музыка с темпом быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. В итоге на первом месте по опасности оказался трек Shape of You Эда Ширана 192 удара в минуту. В списке также Фаррелл Уильямс, Happy и Queen Don't Stop Me Now. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 26, в Гродно до 30 тепла, в Бресте 32 градуса выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске плюс

0: препарат «Магнилек».
1: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: 11:20 в стране. Это Юнистар. С вами Саша Кузырев. Вместе отбрасываем ожидания и начинаем мечтать, строить планы и, возможно, работать. Да, среда она такая. В формате хит за хитом добрались до экватора рабочей недели. И это хороший темп. Давайте сохраним его, и незаметно пятница станет нашей реальностью. Но пока она только где-то там, на горизонте. А в эфире, в нашей плоскости, хит от группы Nickelback «When We Stand Together».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Увеличение различных частей тела можно тоже вот как-то называть интересно. Не просто там жирные щеки. Зачем?
3: Так.
2: Вот. Сказать шмелиные щечки. Ну, потому что человечек так любит медик и все сладенькое, что щечки становятся такие, как будто шмель туда укусил.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость.

0: кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет. Остался всего один рекламный ролик.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
5: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных

Майли Сайрус в эфире Юнистар, поднимая тему, о которой почему-то не принято говорить на работе. Границы. Почему сказать «нет» коллеге, которая снова что-то просит, целое испытание? Хороший вопрос. Граница — это не грубость, это просто честность с собой и, конечно, с другими. Поэтому не бойтесь говорить «нет», отстаивать свои границы — это взрослая позиция. Попробуйте сегодня, ну хотя бы один раз. Ну а мы наполним вашу среду классной музыкой. Слушаем летний хит от Хюгела. Слушаем и вспоминаем, каким же было это лето 2000.

0: 26 года. Послушаем также Hi-Fi, седьмой лепесток. Чуть раньше Pussycat Dolls и Will I Am. Но перед тем, как мы продолжим наше музыкальное путешествие, услышим рубрику «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь, компания «Ветторг Партнер».
4: Привет! Сегодня слушайте дело о кошке по кличке Марси. Она постоянно замирает с открытым ртом, когда что-то нюхает. Почему так происходит? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач Юлия Петлицкая.
5: Замирание с открытым ртом – это не шок и не поломка, а включение суперорган. Когда кошка натыкается на интересный или важный запах, она приоткрывает рот и втягивает воздух, чтобы направить молекулы пахучих веществ прямиком в специальный орган, который расположен на небе. Он работает как химическая лаборатория и позволяет кошке глубоко анализировать запахи на биологическом уровне. Но есть важный нюанс. Если такое замирание сопровождается кашлем, хрипами или слюнотечением, нужно искать с ветеринарным врачом респираторную инфекцию или проблемы с зубами.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
6: Реклама.
2: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
7: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
1: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
2: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
6: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат «Нанолар».
8: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
9: Аргентокия «Нанолар».
8: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Вы в компании Юнистара, за окном та самая среда. Кстати, единственный день, когда до выходных одинаково далеко в обе стороны. Исследователи говорят, именно в среду мы чаще отвлекаемся и дольше возвращаемся к задачам. Не потому, что нам лень, просто такой ритм. Поэтому, если поняли, что уже минут 15 не можете отложить телефон и включиться в рабочий процесс, я вас понимаю. Поэтому не забудьте в соцсетях найти радио Юнистар. Можно и меня. Давайте дружить, ну и, конечно, вместе слушать хит за хитом. «Дай-дай» от Барнабо и Шакиры. Уже скоро этот тандем в наших динамиках, но для начала споет Ирина Дубцова о нем. Ну а сразу после новостей Аурдион и Рок-Мафия. Hit Friends откроет наш очередной музыкальный час, ну а прямо сейчас новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Реклама. Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: Откройте новое! С 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Тебя не узнать.
8: Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
9: Тогда и я побежала.
10: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
11: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.
13: Партнер эфира — торговые сети Гиппо и Белмаркет.
14: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания объявили на завтра в Беларуси. По прогнозам Белгидромета, максимальная температура воздуха составит от плюс 16 по северо-востоку до плюс 22 по юго-западу. Кроме того, синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Между тем, на сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности, но из-за жары. По югу сегодня будет до плюс 32. В минских автобусах можно будет расплатиться картой любого банка. Сейчас систему тестируют на нескольких маршрутах, пишут Минск Новости. Ее организуют по аналогии с метрополитеном. Когда она станет доступной, пока неизвестно. Но после ее запуска будет действовать переходный период, чтобы каждый пассажир мог привыкнуть и выбрать наиболее удобный для него способ оплаты. Сейчас же купить талончик можно у водителя, в киосках Минск-Транса и в кассах метро. Белорусов предупредили о возможных сбоях в работе банковских карт. Трудности с совершением некоторых операций возможны в течение 6,5 часов в ночь с четверга на пятницу. Об этом предупредил банковский процессинговый центр. Возможные перерывы в обслуживании будут кратковременными, но все равно лучше заранее совершать важные платежи и иметь при себе наличку. И в завершении выпуска белорус нашел гигантский боровик. В диаметре он оказался больше головы, а завесил почти 1,6 кг. Удивительно, но несмотря на размеры, гриб оказался плотным и без единого червяка. Удачливый грибник рассказал, что такого гиганта увидел впервые. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте – плюс 30-32. В Гродно – 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле, Могилеве и Витебске – 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Ну а нашу среду продолжают любимый хит за хитом в эфире Юнистар. Да, в среду решения приходят легче, ошибок меньше, энергии больше, поэтому давайте это использовать. Пусть она будет яркой. Наша среда.

0: 2029 года.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: В кино с 10 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Твоя 8 с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
7: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
8: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
9: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
13: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
15: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Макаронная вырабы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». По правилам этой игры участник должен отвечать на мои вопросы и желательно правильно. Но для начала давайте познакомимся с претендентом на наш сегодняшний подарок. Ее зовут Ксения, она работает маркетологом. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ксения, как проходит ваша среда?
2: Хорошо, потихоньку.
1: В рабочем ритме. Слушайте, Ксения, ну вот смотрите, лето закончилось, впереди осень. Есть ли у вас какое-то хобби, возможно, увлечение, которое помогает скрасить осень?
2: Да, я вяжу.
1: Вы вяжете?
2: Сейчас плед вяжу. Да.
1: Сейчас вяжете плед. Давайте так, Ксения, вы когда-нибудь что-нибудь связали до конца, завершили проект хоть один?
2: Да, конечно, я вяжу сумки, корзины.
1: Угу. То есть с подарками для коллег на дни рождения 8 марта и 23 февраля все понятно. У каждого есть связана и сумочка, и свитер, и шарф. Вы большая молодец, Ксения. Ну а перед тем, как мы с вами будем начинать отвечать на вопросы, давайте выберем категорию, которая вам действительно нравится. Итак, сегодня есть
0: кино, литература, одежда.
1: И вот, казалось бы, выбор, ну с учетом того, что вы вяжете на поверхности, но одежда, литература, кино, что выберете?
2: Кино.
1: Вы все-таки выбрали кино, не одежда.
2: Не одежда.
1: Хорошо, выбор ваш, поэтому поехали. Итак, Ксения, первый вопрос в категории кино. Назовите фамилию американского кинорежиссера, известного своей трилогией «Крестный отец». Вариант номер один – Тарантино, вариант номер два – Коппола, вариант номер три – Руккола.
2: Тарантино.
1: Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Из какого фильма цитата? «Жизнь, как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Вариант номер один – «Форест Гамп». Вариант номер два – «Терминатор». Вариант номер три – «Бойцовский клуб».
2: «Форест Гамп».
1: Есть. Идем к третьему вопросу.

0: самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Остался всего один рекламный ролик. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер корм для кошек и собак Уника.
5: Уника, Уника, Уника.
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца. Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно.

0: возможность слушать хит за хитом в эфире Юнистар не просто фоном, а вот выстроить целую коммуникацию с исполнителем. Да, возможно, это разговор в одни ворота, но если коллеги смогут включиться, то это уже стратегия, как пережить рабочий день. Кстати, вместе с коллегами можете проголосовать за хит от Тедди Свимса. После нескольких недель на первой строчке рейтинга Юнистар ТОП-20 он уступил лидерство. Это могут исправить ваши голоса. Поэтому выбирайте любимые хиты на сайте unistar.by и не пропустите в пятницу подведение итогов голосования. Стартуем в 17:00. Но это в пятницу. За окном среда и хит Galaxy от Кункс. Сергей Лазарев ворвется в эфир Юнистар. Так красиво. В начале музыкального часа споет Леди Гага. Но перед этим узнаем актуальные новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
2: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
4: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
6: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков.
8: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
9: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
10: Остался всего один рекламный ролик. Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта.

0: Добрый день, в Беларуси 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. В минских автобусах можно будет расплатиться картой любого банка. Сейчас систему тестируют на нескольких маршрутах, пишут Минск Новости. Ее организуют по аналогии с метрополитеном. Когда она станет доступной, пока неизвестно. Но после запуска системы будет действовать переходный период, чтобы каждый пассажир мог привыкнуть и выбрать наиболее удобный для него способ оплаты. Сейчас же купить талончик можно у водителя в киосках Минск-Транса и в кассах метро. В сети набирает популярность новый тренд. Речь о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде цифр, которые обозначают возраст именинника. В МВД напомнили, что за проведение подобных небезопасных съемок грозит ответственность по нескольким статьям вплоть до уголовной. Милиция постоянно мониторит интернет, и найти нарушителя не так и трудно, так как видео есть в сети, можно определить, где его снимали и даже возраст нарушителя, отметили в МВД. И о спорте. Арина Соболенко прорвалась в полуфинал US Open. В напряженном четвертьфинальном матче она обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову 7-6, 3-6, 7-6. За выход в финал белоруска поспорит с победительницей американского дерби между Джессикой Пегулой и Эммой Наварро. И в завершении выпуска. Что стало с косуленком, с которого сняли больше 100 клещей, рассказали в зоопарке Гродно. Малыша нашли 2,5 месяца назад в одной из деревень Гродненской области. Косуленку дали имя Прутик, потому что из-за истощения его ноги были настолько худыми, что действительно напоминали прутики, а из-за атрофии мышц малышу было трудно держаться на ногах. Ветеринарная служба зоопарка разработала индивидуальную схему восстановления. Животное уже значительно окрепло, и у него появился аппетит. Реабилитация косуленка продолжается. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 56 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 56 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте – плюс 30-32, в Гродно – 28-30 со знаком «плюс», в Гомеле, Могилеве и Витебске – 25-27 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а в эфире Юнистар мы с вами продолжаем слушать хит за хитом. Напомню, это можно делать и на сайте unistar.by. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона, включайте трансляцию и наслаждайтесь. Все для вас в идеальном качестве. Ну а в ближайшие минуты папарацци от Леди Гага.

0: Под хит за хитом рабочий день звучит гораздо приятнее. И знаете, среда тот день, когда туман понедельника рассеялся, хаос вторника улегся, теперь общая картинка целиком перед глазами. Психологи даже придумали название «эффект середины». Момент, когда цель уже близка, но силы еще есть. Звучит, конечно, отлично. Осталось только применить этот эффект на практике. Этим и займемся, но под классный аккомпанемент. В ближайшие минуты «Bring Me To My Life» от Evanescence в эфире Unistar.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Слава богу, друзья мои, что вы не доедаете через силу.
3: На всякий случай.
2: Молодцы.
3: Иногда нужно доедать, чтобы сохранить мир в семье.
2: Ой, вот не вноси ты смуту сюда, пожалуйста.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

0: дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Skonabay и по номеру 7176.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Бриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем.

0: Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Это было...

0: сначала один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Кава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартем» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 567 33.

0: Среда 09.09. Вы в компании Юнистар, и знаете, среда — это вообще недооцененный день. Не понедельник, когда все еще в ступоре все, не пятница, когда уже мысли где-то там на выходных. Среда — это самая рабочая точка недели. И именно сейчас музыка работает как топливо. Поэтому включаем Юнистар, и голова начинает соображать чуть быстрее. Задачи идут чуть легче, проверено. Ну а хит за хитом — это не развлечение, это часть нашего рабочего процесса. Set Girl от Биби Рексы ускоряет наше время. Ваня Дмитриенко не даст заскучать на работе. Ртуть. Чуть раньше группа Blue. Ну а в этом ритме буду прощаться. Скоро у микрофона появится Вадим Савин. Но пока что рубрика «Надо знать». Дальше хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Покупаешь новую куртку или рубашку, а к бирке прикреплен прозрачный пакетик. Внутри запасная пуговица и крошечный кусочек такой же ткани. Зачем нужна пуговица, понятно. А вот зачем нам этот смешной лоскуток?
6: Большинство из нас его просто выбрасывают. Оказывается, этот лоскуток нужен для теста стирального порошка или утюга. Перед тем, как бросить обновку в стиральную машину, постирайте и погладьте этот пробник. Так вы сразу поймете, сядет ли ткань от горячей воды, не полиняет ли она и не испортит ли ее режим утюга. Отличный способ спасти дорогую вещь. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
8: Реклама.
9: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
10: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
12: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
13: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
14: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
15: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
16: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.

0: другие гаджеты.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Это Sad Girls, ныне стар Биби Рекса и Дэвид Гетта в эфире. И под их музыку ловите солнечные приветы из безоблачного Минска. Да, какую классную погоду сегодня включила нам среда, правда? Обязательно погуляйте, если будет такая возможность. Если во время обеденного перерыва предоставится время, погуляйте. Ловите это солнышко, тепло. Жаль, что только сегодня такая классная погода, а уже завтрашнего дня начнет меняться. Погода и с синоптиками, и Лесей Никитиной сверимся очень скоро в плане того, какой погода будет по прогнозам в четверг. Ну, а что до дня сегодняшнего? Ловите лучи добра, ловите солнце, ловите нашу музыку. Скоро Pink послушаем, которая вчера, кстати, отметила день своего рождения. Если она родилась в один день с вами, о, ну ей очень повезло. Всех именинников вчерашнего дня и сегодняшнего в особенности Юнистар поздравляет от души. Группа Бандерас и Манхэттен скоро. С нашей с вами любимой песней про диджея на радио. Да, не отнять, хорошая музыка. И уже через 5 минут на Юнистар Адель. Сама Адель, и от нее мощный хит Skyfall. А еще новости и обещанный прогноз погоды.
1: Реклама. Осень пришла, в насенье пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Минск.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.

0: Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
4: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый «Лавацца» «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
5: «Гиппо» и «Белмаркет».
4: Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017 378 50 40.

0: Добрый день, в Беларуси 14 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания объявили на завтра в Беларуси. По прогнозам Белгидромета, температура упадет примерно на 10 градусов. Днем по северо-востоку будет до плюс 16, а по юго-западу до плюс 22. Кроме того, синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Между тем, на сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности, но из-за жары. По югу страны сегодня будет до плюс 32. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных, и ксодовых клещей. А значит, сейчас много нимф, то есть подростков. Их сложнее заметить, ведь они гораздо меньше и бледнее взрослого клеща, но не менее опасны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу. А сейчас о спорте. Стала известна соперница Арины Сабаленко в полуфинале US Open. Белоруска сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в четвертьфинале переиграла свою соотечественницу Эмму Навара, пишет Белта. Еще две встречи за выход в полуфинал пройдут сегодня. Вторая ракетка планеты Елена Рыбакина из Казахстана встретится с китаянкой Тинь Вэнь Джен, а американка Кури Гауф будет соперничать с российской теннисисткой Мирой Андреевой. И в завершении выпуска. Недалеко от Мирского замка восстановят дворец. Здание было построено еще в конце 19 века и было уничтожено во время Первой мировой войны. Интерес к нему возник в 2016 году. Тогда там начались первые раскопки. Сейчас туристы могут увидеть фундаменты здания. По словам директора замкового комплекса «Мир» Александра Лойко, восстановленное здание станет гостиницей, потому что номеров в самом замке не хватает на всех желающих. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают только в Гродно, в остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. А вот завтра днем дожди пройдут уже по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве плюс 26-28, в Бресте до 21 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла и в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

Вы слушаете Енистар, я Вадим Савин возвращаюсь к вам и желаю яркого и нескучного дня. Среда как маленькая пятница, а почему бы и нет, правда? На часах 14.05 самое время слушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на Енистар.

0: времяпрепровождение. Совершенно летняя новинка. И совершенно классная, как сегодняшняя погода, правда? Это Music Sounds, это дуэт Fast Boy. Это претенденты в наш парад Юнистар Топ 20. Как вам их новинка? Хотите Music Sounds слышать на Юнистар чаще? Если да, тогда заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by. Ставьте лайк этому хиту, голосуйте каждый день до пятницы. Дополнительные лайки ставьте в мобильном приложении Юнистар во вкладке ТОП-20. Наша с вами задача голосовать каждый день, помочь этой песне попасть в ТОП. И будем вместе наслаждаться классной свежей музыкой здесь на Юнистар. Обновленный Юнистар ТОП-20 включайте в нашем эфире в грядущую пятницу в 5 вечера. Ну а что до музыки нашей с вами среды, уже через пару минут на Юнистар сама Pink. Великолепная Pink и Family Portrait.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Должно получиться смешно. Итак, начнем.
3: Ты сразу вот как требовательная женщина. Должно получиться смешно.
2: А ты крутись.
3: У нас должна быть успешная жизнь.
2: А ты крутись.
3: Я должна быть счастлива.
2: Да, и ремонт хочу.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
5: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
10: Партнер — препарат «Нанолар».
11: Аргентокия «Нанолар» представляет... Простыло горло, вот удар.
12: Аргентокия Нанолар.
11: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартел». Макаронная вырабы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартел» – это выгодно. «Мартин Дай» 44 569 33.
2: Радио «Юнистар».
0: «Юнистар». «Юнистар».

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Стинга «Desert Rose», что значит «роза пустыни».

пустыне. Ни один аромат не мучил меня так, как этот. По словам самого Стинга, эта песня о любовной тоске, о поисках недостижимого идеала, который символизирует розы, растущие посреди пустыни. Вокальную партию на арабском языке исполнил знаменитый алжирский певец Шеб Мами. Стинг случайно услышал его запись в Париже и сразу же предложил вместе поработать. Талантливые люди всегда притягиваются друг к другу и создают шедевры. И сейчас я не только о песне, но и о клипе. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели без малого 615 миллионов раз. По сюжету Стинг едет на собственный концерт, и путь его лежит через пустыню, которую он пытается запечатлеть на маленькую камеру. Desert Rose – многогранная и глубокая песня. Каждый слушатель может найти в ней свой собственный смысл, отталкиваясь от личного опыта и мировоззрения, написал под видео один пользователь. Шеб Мами придал этой песне особый шарм, добавил другой. Одна из лучших песен с момента создания мира, подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас. Sting – Desert Rose.

0: комментарий.
1: Великолепный Sting и Desert Rose только что здесь на Unistar в хитовом комментарии на часах 14.39 и в это же самое время. В телеграм-канале Unistar мы делимся с вами подробностями того, какую приятность можно выиграть в наконец-то шоу нашем вечернем. Наконец-то шоу вместе с Аней Васильевой на этой неделе. Заглядывайте обязательно и решайте победить, потому что этот чудесный... Дальше ничего не скажу. Да, пусть будет интрига. Вот эта приятность ждет именно вас. Да, друзья, подробности в телеграм-канале Unistar. Подписывайтесь на нас, ссылочку для вашего удобства мы разместили на нашем сайте unistar.by. Переходите по ссылке и обязательно давайте дружить в виртуальном пространстве в том числе. Ну а вместе с вами слушаем хорошую музыку на Unistar. Только хит за хитом. И в ближайшие полчаса сами Avalon Roxton и Vertigo. Ждем Мота и его хит. Очаровательная Амель Бент и немножко французского в эту среду. Ма философии. Через пару минут здесь. И я, Вадим Савин, до 17. Искренне и полностью ваш. Отличного дня.
2: Реклама.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
4: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
5: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044-550-54-78.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
9: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: хит, который замыкает в эти дни сентября Unistar Top 17. Это Vertigo от дуэта Avalon Roxton. И от меня, Вадима Савина, большой привет. На календаре 9 сентября. Сегодня, кстати, Международный день красоты. И поздравляю. Ну и по этому случаю в эфире Unistar «Дальше красота». Асиана, красавица, и Cry Cry. В ближайшие полчаса хитов. А еще послушаем Зиверт. И вот такая красивая музыка через 5 минут. Это «La Camisa Negra». Ждем Хуанеса, а еще новости и прогноз погоды.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
2: Реклама.

0: Рейда 3 января 2029 года.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир.

0: тройку. Игра продолжалась почти 4,5 часа. На супер тайбрейке в пятом сете любимец американской публики Белл Шелтон все-таки дожал действующего чемпиона US Open Карлоса Алькараса. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 56 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают только в Гродно. В остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве плюс 26-28, в Бресте до 21 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла, и в Минске завтра днем плюс 19-21. И дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Дети и не стар, я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вам удачи в делах и обязательно счастья в личной жизни. На часах 15.02, самое время слушать много музыки, хит за хитом «Как мы с вами любим» и раньше всех на Инистар Хуана с хитом «La Camisa Negra».

чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка, всегда себя выбирай.

0: Привет, Енистар, большой привет! Как вам наша музыка сегодня? Это «Волшебный магнетик» группы «Дебауза». Шестое место хит-парада Енистар, который составляете вы путем щедрого голосования, путем щедрого лайка. Кстати, пока вы гуляете сегодня при замечательной погоде, и даже дома, и даже на работе, за любимый хит удобнее всего голосовать в мобильном приложении Енистар. Оно всегда под рукой, как и ваш любимый смартфон. За пару кликов заходим в приложение во вкладку «Топ-20», поставили лайки любимой музыке, и все, дело сделано. Вы потратили на это от силы минуту, и даже ваше мороженое сегодня не успеет растаять, пока вы будете голосовать. Скачивайте бесплатное мобильное приложение Енистар из Google Play, App Store и App Gallery. Ну а что до музыки этой среды, уже через пару минут здесь Асиана и Cry Cry.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что может случиться в жаркий сентябрьский день, такой, как сегодня, но не может произойти там из второй половины?
3: Ну, давай.
4: Сентябрь еще может чем-то удивить.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Стройка, ремонт, уборка!

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер корм для кошек и собак Уника.
2: Уника, Уника, Уника.
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания Веторг-партнер.

0: какой красивый хит из прошлого вы сделали погромче несколько минут назад. Это дуэт Benefit в 15.39 здесь на Инистар. Ну и кстати, если в течение дня вас заинтересует хит из нашего эфира, есть несколько, минимум три способа узнать, что играло на Инистар. Первый на нашем сайте unistar.by, второй в мобильном приложении Инистар, а третий на платформе Radio Player Беларусь. Узнавайте не только, что играло, но и что будет играть. А будет, кстати, проект Шаус, I Think Love Tonight. Будет группа «Танцы минус». И тот самый легендарный хит, ну и раньше остальные группы «Rayman». Через 5 минут «Tonight». И по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Желаю легкого дня и отличного настроения.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на «Юнистар».
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Помните это детское ощущение чуда, когда прикладываешь к уху большую морскую ракушку и слышишь далекий, успокаивающий шум прибоя?
6: Нам говорили, что это поет само море, которое ракушка запомнила на пляже. Но нет, ракушка не хранит звуки океана. На самом деле этот загадочный гул присутствует вокруг нас постоянно. Просто в обычной жизни мы его не замечаем. И вот интересный факт. Прикладывая ракушку к уху, вы слышите эхо от естественных звуков собственного тела и окружающей комнаты. Твердые, изогнутые стенки раковины работают как идеальный резонатор. Они улавливают самые тихие шумы вокруг, биение вашего сердца, движение воздуха, усиливают их и превращают в тот самый знакомый морской прибой. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
8: Реклама.

Million Miles Away, бодрячок от Оффенбах в 15.57. От меня, Вадима Савина, большой привет, и я вас поздравляю. Финал рабочего дня уже показался на горизонте. Да. Пусть сегодня работы будет поменьше, чтобы вам не пришлось задерживаться на работе, чтобы вас даже пораньше отпустили, и вы погуляли и подышали воздухом. Насладились этой совершенно летней погодой, которая сегодня, 9 сентября, имеет место быть. Тем более, что погода будет портиться уже начиная с завтрашнего дня. В общем, сегодня обязательно погуляйте, наслаждайтесь солнцем и берите Юнистар с собой на прогулку, в путешествие, в кофейню. В общем, всюду, где вы, всюду, где есть интернет, Юнистар можно и нужно слушать, а у нас хит за хитом для

0: вас. Тем более такая это музыка «Moving to the Sun». Это Hugel, Imael Angel и Alternate в ближайшие полчаса хитов. Ну а еще скоро Хамали, Наваи. И вот это самая красота. Через 5 минут послушаем Тима Масса и Брайана Молкоу. От них First Day. Это скоро, а прямо сейчас мои коллеги из утреннего шоу поделятся с вами планами на завтра.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про необычный сервис из Китая.
3: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу мы с вами узнаем, нужно ли готовить автомобиль к осени, ну, как обычно это делается, к зиме.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.

0: Реклама.
1: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
3: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.

0: Добрый день, Беларуси. 16 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания объявили на завтра по западу Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в Брестской и Гродненской областях температура упадет примерно на 15 градусов. Днем там будет около плюс 16. Для сравнения, сегодня в этих регионах было плюс 30. Кроме того, синоптики обещают по всей стране дожди, грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Автоперевозчики, которые выполняют международные рейсы, будут передавать сведения о своих пассажирах в единую информационную систему продажи билетов. Речь идет о фамилии, имени и отчестве пассажиров. Кроме того, сообщаться будут пол, дата рождения, данные о гражданстве, название, номер и срок действия документа, на основании которого был куплен билет. Между тем, государственная информационная система продажи билетов на автомобильные перевозки должна заработать в Беларуси в июле следующего года, сообщает Белта. Ну а сейчас о спорте. Стала известна соперница Арины Соболенко в полуфинале US Open. Белоруска сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в четвертьфинале переиграла свою соотечественницу Эмму Навара, пишет Белта. Еще две встречи за выход в полуфинал пройдут сегодня. Вторая ракетка планеты Елена Рыбакина из Казахстана встретится с китаянкой Тинь Вэньчжэн, а американка Кори Гауф будет соперничать с российской теннисисткой Мирой Андреевой. И в завершении выпуска китайские ученые выяснили, как музыка помогает мозгу восстанавливаться после стресса. Последние исследования показали, что расслабляющие мелодии быстро снижают пульс и уровень кортизола после острой стрессовой ситуации. Так что спокойный плейлист после тяжелого дня сможет помочь организму быстрее вернуться в нормальное состояние. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банкам на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают только в Гродно, в остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут уже по всей стране, теплее всего будет в Гомеле и Могилеве плюс 26-28, в Бресте до 21 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла, и в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество достойное.
5: 16.05, через час Инистар, наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него успеем послушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на Инистар First Day. Это Тима Масс и Брайан Молкоу. Юнистар.

0: Как говорится, будут спрашивать, я пошел гулять. Да, на солнышке, соответственно, I'm moving to the sun. Вот такая музыка только что в эфире. И My Angel, Hugель и Altrunay в 16.20 для вас. И это, к слову, один из 20 лучших свежих хитов нашего эфира. Так уж получается, друзья, что в наши дни далеко не все музыкальные новинки можно найти в популярных стримингах, но вы точно сможете послушать их все в нашем плейлисте, который называется Unistar Top 20. Это наш хит-парад. Включайте его в прямом эфире Unistar по пятницам в 17.00, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а что до музыки среды, уже через пару минут вместе будем слушать Питбули и Кристину Агилеру, Feel This Moment и дальше хит за хитом.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Адюльтер звучало как-то даже романтично.
3: Да и не все понимали.
2: Ну, тоже верно. И расскажу, как это слово можно использовать.
3: Давай.
2: На собственном примере.
4: Хорошо.
5: Из жизни.
4: И, друзья мои, заодно адреса свободных квартир для сдачи присылайте нам в Телеграм, потому что Саша Романов сегодня едет на съемную после эфира.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
6: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков. Есть спектакли, которые нужно увидеть. «Набука» нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная «Ва Пенсьеро». Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. «Набука» в Большом театре Беларуси.
8: «Аскона» ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
2: Остался всего один рекламный ролик.
9: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Это Alan Walker и Дэя в 16.37 на Unistar с песней Heart Over Mind, с песней о том, слушать ли сердце или следовать голосу разума. Если сердце сегодня говорит, надо погулять, обязательно, погода хорошая, обязательно слушайте сердце. Ну а если разум подсказывает, в прогнозах погоды на завтра дожди, зонтик надо точно взять завтра с собою, не отказывайтесь, зонтик, мне кажется, завтра не помешает. Погода планирует испортить, но это будет только завтра. А сегодня ловите момент и берите нас, Unistar, с собой на прогулку. Обязательно. А мы подыграем вам хорошей музыкой от Алекса Уоррена за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу. Так, от него Fever Dream, от Юлы, музыка танцев. Ну а Чет Крёгер и группа Nickelback с отличным хитом When We Stand Together. Здесь на Unistar через 5 минут. От меня, Вадима Савина, спасибо за компанию. Я вернусь к вам завтра, в четверг. Так что хорошего вечера и услышимся скоро.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.

0: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Покупаешь новую куртку или рубашку, а к бирке прикреплен прозрачный пакетик. Внутри запасная пуговица и крошечный кусочек такой же ткани. Зачем нужна пуговица, понятно. А вот зачем нам этот смешной лоскуток?
0: Большинство из нас его просто выбрасывают. Оказывается, этот лоскуток нужен для теста стирального порошка или утюга. Перед тем, как бросить обновку в стиральную машину, постирайте и погладьте этот пробник. Так вы сразу поймете, сядет ли ткань от горячей воды, не полиняет ли она и не испортит ли ее режим утюга. Отличный способ спасти дорогую вещь. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
3: Реклама.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.

0: Русская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно. Остался всего один рекламный ролик.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат

0: Вот удар.
1: Аргентокея нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокея нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет на правах рекламы.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига. Лизинг авто». Подробнее на «Вига Бай».

16:57. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И Аня Васильева тут, как и обещал вчера, прибыла за 3 минуты до начала самого жаркого вечера. Ну да, я надеюсь, не самый жаркий этой осенью. Пусть тепло остается. Так хочется, чтобы синоптики ошибались. Но я не ошибусь, если скажу, что дальше у нас в эфире Юнистар будет жарко во всех.

0: Кстати, тут хитрио «Shine On». Вот с него мы и начнем. Послушаем сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Мы начинаем, наконец-то, шоу на Юнистар.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про необычный сервис из Китая.
3: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу мы с вами узнаем, нужно ли готовить автомобиль к осени, ну, как обычно это делается, к зиме.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
5: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
1: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед.

0: для зрителей старше 6 лет.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. В минских автобусах можно будет расплатиться картой любого банка. Сейчас систему тестируют на нескольких маршрутах, пишут Минск Новости. Ее организуют по аналогии с метрополитеном. Когда система станет доступна, и пока неизвестно, но после ее запуска будет действовать переходный период, чтобы каждый пассажир мог привыкнуть и выбрать наиболее удобный для него способ оплаты. Сейчас же купить талончик можно у водителя в киосках Минск-Транса и в кассах метро. Белорусов предупредили о возможных сбоях в работе банковских карт. Трудности с совершением некоторых операций возможны в течение 6,5 часов в ночь с четверга на пятницу. Об этом предупредил банковский процессинговый центр. Возможные перерывы в обслуживании будут кратковременными, но все равно лучше заранее совершить важные платежи и иметь при себе наличку. Недалеко от Мирского замка восстановят дворец. Здание было построено еще в конце 19 века и было уничтожено во время Первой мировой войны. Интерес к нему возник в 2016 году, тогда там и начались первые раскопки. Сейчас туристы могут увидеть фундаменты здания. По словам директора замкового комплекса «Мир» Александра Лойко, восстановленное здание станет гостиницей, потому что номеров в самом замке не хватает на всех желающих. И в завершении выпуска. Что стало с косуленком, с которого сняли больше 100 клещей, рассказали в зоопарке Гродно. Малыша нашли 2,5 месяца назад в одной из деревень Гродненского района. Косуленку дали имя Прутик, потому что из-за его истощения его ноги были настолько худыми, что действительно напоминали прутики. Ветеринары зоопарка разработали для малыша индивидуальную схему восстановления. Ему уже значительно лучше, он хорошо ест, набрал вес и окреп. Тем временем реабилитация продолжается. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 55 копеек, доллар США 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают только в Гродно. В остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, теплее всего будет в Гомеле и Могилеве, плюс 26-28, в Бресте до 21 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла, и в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: 17:10. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Тут я, Аня Васильева. Мы продолжим слушать хит за хитом уже очень-очень скоро. Но сперва же мне нужно рассказать вам, о чем говорят машины. Как вам такое? Одновременно два водителя в одном автомобиле. Не знаю, как это будет работать, но компания Ferrari уже что-то изобрела для этого. Если точнее, инженеры придумали такую новую конструкцию, в которой у водителя и пассажира будут собственные рулевые механизмы, и каждый сможет управлять машиной. Благодаря такой системе можно выбирать, с какой стороны управлять в зависимости от ситуации. Например, если вы приезжаете из Франции в Великобританию, ну, удобно, согласитесь. А в дальнейших путешествиях можно легко сменить водителя, не выходя из машины. Также конструкция может пригодиться на гоночной трассе, ведь такое рулевое управление дает преимущество на поворотах. Пока это все только на бумаге, но идея интересная. Правда, не для тех случаев, когда два водителя за рулем и оба сидят впереди. Вот знаете, я не знаю, как вы, а я часто, сидя на пассажирском, торможу ногами, когда мой муженька за рулем. Потому что есть ощущение, что вот сейчас же влетим. А нет, он говорит, я чувствую машину, я чувствую. И вот если два таких разных по темпераменту водителя, вы представьте, что будет на дорогах. Неразбериха.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. А вот и наконец-то шоу, и наконец-то тот самый момент, которого все ждали с нетерпением. Сыграем через пару минут в игру «Ценный кадр». Сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто любит Киану Ривза так же, как люблю его я и мечтает о своем домике у озера. Да, сегодня у нас вопрос по тому самому фильму 2006 года. «Дом у озера» называется. Смотрели? Звоните, потому что буду гонять по сюжету. Ну, если правильно ответите в финале, тогда отдам вам подарок. Воодушевляющая центр молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Детокс. Похудение. СПА». Смотрели «Дом у озера»? Звоните 242-9950, код Минска 8017. А я прямо сейчас о пробках расскажу. Обновляю сервис Яндекс.Карты. Пробки пока что на 5 баллов из 10, но уже загружена Смоленская улица от Захарова до Ленина 8 минут. Ленина от Интернациональной до Кирова 6. Сурганова от Платонова до проспекта Независимости тоже 6 минут в пути. Ну что, едем дальше, и я готова принимать ваши звонки.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.

Откройте новое! С 9 по 11 сентября Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс.

0: 13:24. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и игра «Ценный кадр». Дозвонилась сегодня Тамара. Повезло ей. Там, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, «Дом у озера». Какие эмоции вызвал этот фильм? Пересматривали, говорите, несколько раз.
1: Очень люблю этот фильм.
0: А почему?
1: Ну, он такой какой-то добрый, он какой-то... С верой в лучшее.
0: За атмосферу, короче, мы любим фильм.
1: Да.
0: Вот мне кажется, все фильмы начала 2000-х, они именно такие. В главных ролях там Сандра Буллок, Киану Ривз, если вдруг кто забыл. А в основе сюжета, ну, конечно. Конечно, любовь. Вот, наверное, поэтому, да, еще, Тамар, пересматривали.
1: Конечно.
0: «Не подвластно времени» — это самая любовь. Сценаристы

0: Партнер шоу «Вигализинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига. Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу. 17.30, наконец-то шоу на Енистар, и мы продолжаем двигаться в ритме хитов. А это Шакира. Да, и футбольные флешбеки у меня под этот хит.

0: Горсть жареных семечек может стать отличным дополнением к утренней овсянке, салату или просто перекусом в середине дня, когда уровень энергии начинает падать. Еще один вкусный способ зарядиться магнием – миндаль. Он хорош и в сыром виде, и в выпечке. А мононенасыщенные жиры и витамин Е, которыми богат миндаль, делают его прекрасным средством для красивой кожи. Небольшая порция миндаля на работу станет не только источником магния, но и отличной альтернативой сладким батончикам, потому что он дает ощущение сытости надолго. Но самый доступный источник магния – это самая обычная гречневая крупа. Содержание этого минерала в сырой гречке достигает 230 миллиграммов на 100 грамм. К тому же гречка содержит сложные углеводы, которые снабжают организм энергией постепенно, без резких скачков сахара, что особенно важно для продуктивной работы мозга. Она богата рутином, который укрепляет стенки сосудов, и железом. Гречка – идеальная основа для полезного обеда или гарнира, который поддержит и физические силы, и эмоциональный фон. Так что поддержать нервную систему и сохранить энергичность довольно просто. Достаточно включить в свой рацион продукты, богатые магнием. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: 17 часов и 40 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И прямо сейчас буду делиться новостью вдогонку. Вот если вы думаете, что вам что-то лень, например, сходить в магазин после рабочего дня, ну потому что далековато, то, друзья мои, все познается в сравнении. Вы просто не были в китайском магазинчике, построенном на отвесной скале. Когда-то в одном из национальных парков сделали точку на скале для выдачи бесплатной воды скалолазов. Но когда туда пришли туристы, то предприимчивые китайцы стали им эту воду продавать. Вот прямо на пути восхождения. Ну, еще и снеки там всяческие разные. Учитывая, что сотруднику магазина тоже надо туда подняться, а потом спуститься домой, то путь на работу мне лично уже не кажется таким сложным. Ну да, все действительно познается в сравнении.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете.
0: Вы слушаете.
2: Радио «Юнистар».

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. 17:46. Это наконец-то шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат», в которой вы мне сегодня будете рассказывать, от каких летних привычек вы не можете отказаться еще и в сентябре. Может быть, вы привыкли каждый день покупать свежие фрукты или составлять план сельхозработ на даче на выходные. А может, не можете отказаться от молочных коктейлей для всей семьи вечером в пятницу. Я вот по привычке хочу предлагать постоянно холодник, потому что ну вот как-то мне не хватило супер жарких дней, чтобы наесться этим супчиком вдоволь, так что собираюсь сегодня. Вот, собственно, она моя летняя привычка, от которой я пока что не готова отказываться. Но это вкусно. Вы расскажите и вы. 610-9950, код 29, от каких летних привычек вы не можете отказаться и в сентябре. А я пока расскажу о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты и вижу, что пробки сейчас на 7 баллов из 10 серьезные. На Смоленской улице от Захарова до Ленина 16 минут. 13 идет на Партизанский проспект от Буденного до Велосипедного переулка. 13 на проспекте Независимости простоите от Площади Победы до Ленина. 10 на МКАДе от Нестерова до Партизанского проспекта. Еду с вами я, Аня Васильева. Вместе веселее.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
3: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250.

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону +375 29 537 44 44.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — корм для кошек и собак Уника.
3: Уника, Уника, Уника.
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам

0: 17:55. Это, наконец-то, шоу на Енистаре в рубрике «Драйв-чат». Я сегодня спрашиваю у вас, от каких летних привычек вы не можете отказаться даже в сентябре. Но вот сегодня прям лето летнее, но бывают же дни, когда уже прям прохладно. И вот какие привычки режут вам, хотела сказать, слух, точнее, другим глаз. Может быть, вы уплетаете мороженое, как это делает Татьяна. Вот она, собственно, это и написала. Привычка есть много мороженого со мной круглый год. Вот самое главное, чтобы вы потом круглый год на больничный не ходили. Ну, а если к этому иммунитет, тогда, Таня, я вам могу только позавидовать. Мы едем дальше и делимся летними привычками, которые не оставили вас в сентябре. И кто знает, может быть, даже в декабре будут очень кстати.
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
3: Анимационное приключение для всей семьи.
2: И море?
3: Он про нас знает?
2: Это же я вас придумал.
3: Край чудес. В кино с 10 сентября.
4: Категория 6+.
5: Это
6: радио Юнистар.
7: Астро.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу на Юниста. Аня Васильева тут. Хит за хитом тоже рядом. Это Слейтер и Данс. Потанцуем, потому что наш вечер продолжается. Тут будет Five Star Family. Затем, чтобы вы потанцевали, Royal Jiggles и California Dreamin' раньше остальных. Красиво врываемся в очередной музыкальный час и вырываемся с работы. Хорошо сказала.
3: Наконец-то шоу. Детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про необычный сервис из Китая.
5: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу мы с вами узнаем, нужно ли готовить автомобиль к осени, ну, как обычно это делается, к зиме.
3: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
6: Реклама. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
9: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
6: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый лаваца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Литва не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь вслед за Латвией. Об этом заявил министр транспорта соседней страны. По его словам, литовские власти продолжат трезво оценивать ситуацию, но резких движений предпринимать не будут. Литовский министр подчеркнул, что любые ограничения должны приниматься после всесторонней оценки последствий, а не под влиянием политической ситуации в соседних странах, передает телеканал ОНТ. В Минздраве уточнили, кому в машине можно не пристегиваться ремнями безопасности. Специалисты расширили перечень медицинских показаний, пишет СБ «Беларусь сегодня». Документ официально опубликовали сегодня на национальном правовом интернет-портале. Право не пристегиваться получили пассажиры и водители с уростомой, а также люди в ранний послеоперационный период после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости. В России скоро пройдут выборы в Госдуму, и в Беларуси организуют избирательные участки в каждом областном городе и в Бобруйске. Так что россияне, которые живут или временно находятся в нашей стране, тоже смогут отдать на выборах свои голоса. Сделать это можно будет в воскресенье 20 сентября с 8 утра до 8 часов вечера. Больше информации о голосовании можно найти на сайте посольства России в Беларуси. И в завершении выпуска. Очень горячий чай и кофе могут втрое повышать риск рака пищевода, считают британские ученые. К такому выводу они пришли после того, как проанализировали данные почти 1 миллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что значение имеет не только температура напитка, но и частота его употребления. Среди людей, которые пили

0: процент выше, чем у тех, кто пил меньше. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
1: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают только в Гродно, в остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве, плюс 26-28. В Бресте до 21 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25. 5 тепла. И в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

18.13, наконец-то шоу «Ныне старые» новости из мира авто, рассказывая о том, что у Xiaomi новый внедорожник. Двухэтажный и теплый. Второй этаж складывается, и благодаря конструкции с подъемной крышей делает машинку невероятно особенной. Площадь верхней площадки около 2 квадратных метров, и выдерживает она нагрузку до 200 килограммов. Ее плюсы в собственной климатической системе, освещении и даже разъемах для зарядки телефона. А на первом ярусе предусмотрены задние сиденья с электроприводом. Их тоже легко разложить в двухместную кровать. Ну и еще одна фишка – пол с текстурой дерева и подогревом. Есть еще и холодильник в этой машине, и аудиосистема на 25 динамиков. Вот что еще нужно для комфортной поездки за город? Разве что звездное небо и хороший человек рядом. Ну, с этим мы уж как-нибудь разберемся. Дело за малым. Угу, сейчас же. Купить внедорожник.

0: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
1: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Шоу. 18.17, наконец-то шоу на Юнистар, игра «Прозевать невозможно» врывается в ваш эфир, в наш, собственно, тоже. Ну и я готова раздавать подарки за правильное слово. Кто первым правильно ответит на вопрос, какое слово пропущено в песне города 312, тот и получит подарок от сети магазинов «Удачник» стеклоочиститель «Керхер». Тот самый подарок, который хотят все. Ну, всем, значит, нужно постараться. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Вот уже всяческие приветики мне начинают присылать, смайлички. Уж не знаю, товарищи, этим меня не купишь. Буду отдавать за первый правильный ответ. Презент. И несмотря на то, что этой песни нет у нас в эфире Юнистар, я уверена... Уверена, что вы знаете этот хит. Это хитяра. Я говорила. Чем? Ветром? Нет. Эх. Ответ полетели. Довольна ли я? Узнаете очень скоро. А сейчас давайте узнаем, довольна ли я дорожной обстановкой в столице. Не, ну как бы сидя тут на студии.

0: от площади Победы до улицы Ленина 17 минут. Недалеко ушла пробка на Смоленской улице от Захарова до Ленина. Там минут к 16 придется постоять. 13 минут уйдет на Первомайскую, Ульяновскую от Захарова до Ленина. Примерно столько же, минут 13 на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. Чуть больше 10 минут на МКАДе от Мирошниченко до Всехсвятской. И еще одна пробка на Минской кольцевой, только уже от Нестерова до Партизанского проспекта, тоже 10 минут. 10 на Куйбышева от Кульман до Сурганова и столько же на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской. Все хотят домой, поэтому мой вам совет: не торопитесь, будьте внимательны. Лучше сосредоточьтесь повнимательнее и помните, тише едешь, дальше будешь. А едете под хит за хитом, так и вовсе все получится.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Применяй, покупай то, что действительно нравится.
5: Тогда и я побежала.
4: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
6: В кино с 10 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
10: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
11: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
12: Это был

18:27. Наконец-то шоу на Енистар. Прозевать невозможно. Итоги. Прямо сейчас скажу. Ну ладно, не совсем прямо сейчас, но очень скоро. Кто у нас победил? А сейчас давайте вспомним, как звучало задание, которое кому-то могло принести очень классный подарок. Останусь пеплом на губах. Останусь ветром. Снова решили, что это ветер. Кто-то решил, что пепел.

0: Ой, сколько было ошибок, когда вы торопились. Посмеялась от души. Ну и, кстати, сообщение, если бы оно прилетело с ошибками, тоже бы засчитало. Но так случилось, что человек, который ответил первым правильно, написал прям без единой помарочки. Это была Елена. Как у вас это получилось? 94.04, и всех опередили, и правильно написали. Наверное, вы фанат группы «Город 312». Ну, в таком случае... Ловите подарок от сети магазинов «Удачник». Стеклоочиститель «Керхер» для быстрой очистки стекол и зеркал от любых видов грязи. Вот это вот все вам. Уже завтра с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где подарок забрать. А мы едем дальше. У нас такое крутое трио. Кайга, Майкл Джексон, Пол Маккартни, хит «Say, Say, Say» на Юнистар.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет сеть магазинов «Удачник».
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Ленар-шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
5: Шоу. 18:31. Это наконец-то шоу The Unistar. И мы продолжаем слушать музыку. Тут будет Дэвид Гетта, Биби Рекса и Sad Girls. Аскеты тоже, Натан Чейм, Listen to your heart. Чуточку раньше, но опережают всех Баст Раймс, Марай Керри и... О, да. Вот это хит. Но раньше программа клевая, вот так мова. От Кайлы, которая переехала в Беларусь из Венесуэлы. Мы повторяем мову родную. Включайтесь.
6: Реклама.
7: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
8: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ами.

0: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
2: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
6: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
9: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
7: Это была реклама.
10: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар.
11: Партнер программы — сетка гандлёвых крамов «Мартин».
12: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Кава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
13: Привет, меня зовут Кайля. Я приехала в Беларусь из Венесуэлы, приехала и осталась. И мне здесь очень много нравится, в том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. И будем считать. Да, я сегодня много потратила, а нужно было считать деньги. Лечить гроши. Так говорят мои белорусские родственники. Лечить гроши? Конечно, надо, но я предпочитаю их тратить. Муж говорит, ты марнуешь гроши. Марную, значит, трачу впустую. Но я, конечно, не согласна. А вот если деньги хочется сохранить, лучше положить их на счет в банк. Это называется рахунок. Открыть рахунок зарад можно онлайн. Все просто. А вот если вы живете не со свои деньги, а со чужой счет, то и тут есть хорошее выражение «со чужих кошт». Пожалуй, это не для меня.
10: Вось так мова.
14: Вось так мова.

0: хорошая новость для поклонников Гарри Поттера. Вот теперь, оказывается, чтобы попасть в Хогвартс, не нужно вам на платформу 9¾, нужно просто слетать в Абу-Даби. Там в одном из парков готовят большую зону по вселенной Гарри Поттера. Обещают еще и легендарный замок, и косой переулок, и запретный лес. И вообще, это первый в мире парк, где все три локации соберут под одной крышей. И главное, можно будет прокатиться на зачарованном летающем автомобиле. А поскольку парк находится на открытых площадках с кондиционерами, то даже в самую жару, знаете ли, там будет очень комфортно. Осталось только пару лет подождать до открытия. Не знаю, какое, а я уже начинаю паковать чемоданы.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».

Наконец-то шоу «Ныне старые». Это значит, что я готова напомнить вам тему нашего сегодняшнего вечера и нашего драйв-чата. Я спрашиваю, от каких летних привычек вы не можете отказаться в сентябре? Кто знает, может быть, они даже в декабре вас будут преследовать. Может быть, кто-то до сих пор выходит из дома с зонтиком, потому что, ну, лето выдалось дождливым. Или все еще не может привыкнуть к тому, что нужно одеваться потеплее. Хотя не сегодня. 610-9950, код 29. От каких летних привычек вы не можете отказаться в сентябре? Вы рассказываете об этом в Телеграме, а я рассказываю о пробках в столице. Ленина загружена, от Максима Богдановича до Кирова. Ехать будем 20 минут, даже больше чутка. Улица Козлова от Платонова до проспекта Независимости 15 минут. На этом участке дороги простоите на Ленина. От Ульяновской до проспекта Независимости уйдет 12 минут. Притормозим на Янке Купала. От Куйбышева до проспекта Независимости где-то на минуток 11 и примерно столько же на Куйбышева от Кульмана до Сурганова. Две 10-минутные пробки – это проспект Независимости от Энгельса до площади Победы и МКАД от Казинца до лейтенанта Кижеватова. 7 минут на проспекте Машерова простоите, от Куйбышева до проспекта Независимости пробка и примерно столько же на Красной от Верхоружия до проспекта Машерова.

0: 8029 324 66 66. Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
3: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

58, наконец-то шоу на Юнистар продолжается, как и вечер среды. Брукс Экстиан и Pay to Exist. Ой, как здорово, что этот вечер среды ненадолго навернул нас в лето. А я возвращаю вас в музыку. Анна Асти делится своими планами, судя по всему, на вечер. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Просыпаемся. Впереди наверняка грандиозные планы. Взять все от этих последних теплых деньков. Хотя, надеюсь, не последних, о чем-то я. Реклама.

0: дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора».

0: только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
2: Это была

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания объявили на завтра по западу Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в Брестской и Гродненской областях температура упадет примерно на 15 градусов. Днем там будет около плюс 16. Для сравнения, сегодня в этих регионах было плюс 30. Кроме того, синоптики обещают завтра по всей стране дожди, грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. О нарушениях на платной парковке в Минске теперь будут сообщать по СМС. Об этом рассказали на предприятии парковки столицы. А чтобы эти сообщения приходили, нужно зарегистрироваться на сайте Парковка.бай и дать согласие на отправку уведомлений на мобильный телефон, передает телеканал ОНТ. Кстати, в личном кабинете автомобилисты и сами смогут проверять наличие нарушений. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных, и ксодовых клещей. А значит, сейчас много нимф, то есть подростков. Их сложнее заметить, ведь они гораздо меньше и бледнее взрослого клеща, но не менее опасны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу. И в завершении выпуска. Белорус нашел гигантский боровик. В диаметре он оказался больше головы и завесил почти 1,6 кг. Удивительно, но несмотря на огромные размеры, гриб оказался плотным и без единого червяка. Удачливый грибник рассказал, что такого гиганта увидел впервые. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на белгазпромбанк.кб. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают только в Гродно. В остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве плюс 26-28, в Бресте до 20 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла и в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

19.12, наконец-то шоу на Юнистар и новости из мира авто. Наконец и у Volkswagen хорошие новости. Неожиданно электромобиль ID Polo оказался супер популярным в Европе. Ажиотаж привел к тому, что электрокар оказался распродан на много-много месяцев вперед. Теперь новым покупателям придется ждать машину как минимум 9 месяцев. Особенно отличились немцы. Конечно, главные... Фактор успеха – это цена, ведь стартовая стоимость 25 тысяч евро. То есть сейчас это одна из самых доступных электричек в Европе. Что ж, придется подготовиться.

0: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.
3: I am paid to exist.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 19.15, наконец-то шоу на Юнистар, а мы едем дальше. У нас по курсу не только хит за хитом, но еще и предсказания на завтра. Что звезды подготовили, я с удовольствием вам перескажу. Так что давайте оставайтесь тут, узнаем, кому завтра нужно будет держаться подальше от работы, а кому смотреть в оба. Пока вы ждете, слушаем Last Frequencies, и эти ребята возвращают нас в реальность.
2: Наконец-то шоу. Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТБ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло. Вот удар.
4: Аргентокия «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

19:23. Наконец-то шоу на Юнистар и деловой гороскоп на завтра. Овны, начинаем с вас. Завтра придется приложить немало усилий, чтобы решить все вопросы на работе. А еще и силушки оставить для налаживания отношений с домашними. Но потом откладывать решение проблем звезды не рекомендуют, иначе вы рискуете потерять то равновесие, которое так придает вам сил. Тельцы, завтра примите к сведению, что вокруг вас не все так доброжелательны, как вы думаете. Предпринимая завтра какие-либо шаги, полагайтесь исключительно на интуицию и логику. Так вы сможете избежать непредвиденных ситуаций и проверить,

гущу событий, а спокойно заняться своими делами. Тревоги и интриги сейчас вам ни к чему. Ввязавшись в них, вы рискуете испортить свою репутацию ценного работника. Лучше наблюдайте со стороны. Раки, завтра вам сложно будет сосредоточиться, ну и понятно. Вокруг такая суета. Но стоит заниматься сложным умственным трудом. Хотя, вряд ли из этого что-то выйдет. Может быть, вы просто испортите себе настроение и напрасно потратите огромное количество сил. Да еще и переругаетесь, к тому же, со всеми, кто под руку попадется. Так что будьте доброжелательнее, что ли. Ну, или дома сидите. Львы, если вы вдруг окончательно решили, что с вашей нынешней работой пора распрощаться раз и навсегда, звезды говорят, не спешите сжигать все мосты. Ведь вполне возможно, что это решение было принято вами в не совсем спокойном состоянии. Завтра нужно будет взвесить все еще раз, все так называемые «за» и «против». Девы, завтрашний день готовит вам множество встреч и знакомств, которые очень пригодятся для продвижения по карьерной лестнице. Но также вы можете столкнуться и с разными видами трудностей. Вам будет нелегко наладить контакт с некоторыми людьми. Призовите на помощь великое чувство юмора, и тогда вы совсем справитесь. Весы, в поисках развлечений на вечер не стоит идти и просаживать деньги где-нибудь, где вы можете это сделать. Завтра вам гораздо больше будет вести в любви от всяческих разных игр, в том числе азартных. Звезды говорят, воздержитесь. Скорпионы. Завтра ваши коллеги захотят каким-то образом над вами подшутить, что сможет создать проблемы в выполнении ваших непосредственных трудовых обязанностей. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ничто не смогло вас выбить из колеи, даже на несколько минут. Стрельцы, если вы так будете сидеть и ждать, пока дары жизни посыпятся на вас, как из рога изобилия, то рискуете заработать массу проблем с осанкой и скверный характер. Потому что ничего так и не дождетесь. Начинайте шевелиться, говорят звезды. Завтра совершенно неплохой день для старта. Козероги, может произойти непредвиденное изменение в вашей деятельности. Возможно, что ваша работа станет более творческой, что ли, разнообразной. А вот отношения с коллегами радовать, к сожалению, не будут. И неудачи в общении и доверии могут больно ударить по вашему самолюбию. Ну, вы же уже к этому готовы, значит, наверное, не сильно расстроитесь, да? Водолей. Завтра вам вовсе не стоит надеяться на то, что немилость вашего начальника обойдет вас стороной. К сожалению, придется испытать на себе все ее положительные и отрицательные качества. Впрочем, может случиться и так, что на работе он вовсе не появится. Вот для вас это, честно, было бы оптимальным вариантом. Рыбы мои, завтра звезды не советуют вам торопиться с внедрением какого-то

0: Ка.
1: Горло, ротик.
2: Для поддержки пробиотик.
3: Для поддержания здоровья лор-органов. Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
4: Наконец-то шоу. 19:30, по часикам сверились, и сейчас по музыке Fast Boy Dali и Music Sounds. Вот такие звуки чудесные будут врываться в ваши динамики. Уже буквально через 10 минут в полной версии этот хит. Платон Желаю тут. Don't let it go. И Эдвард Майя. Снова о любви. Stereo Love. А что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Николайзен. В программе, которая, собственно, так и называется, уже буквально через 30 секунд.
5: Реклама.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэш.

0: 120.
1: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
5: Помните это детское ощущение чуда, когда прикладываешь к уху большую морскую ракушку и слышишь далекий, успокаивающий шум прибоя?
4: Нам говорили, что это поет само море, которое ракушка запомнила на пляже. Но нет, ракушка не хранит звуки океана. На самом деле этот загадочный гул присутствует вокруг нас постоянно. Просто в обычной жизни мы его не замечаем. И вот интересный факт. Прикладывая ракушку к уху, вы слышите эхо от естественных звуков собственного тела и окружающей комнаты. Твердые, изогнутые стенки раковины работают как идеальный резонатор. Они улавливают самые тихие шумы вокруг, биение вашего сердца, движение воздуха, усиливают их и превращают в тот самый знакомый морской прибой. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».

0: 16:39. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И вот я уверена, у каждого из нас есть такой друг, который за вечер может сгенерировать, ну вот, как минимум 10 бизнес-идей, разработать план и уже завтра захочет запустить все это в производство. Вот мне кажется, я знаю, что предложить своей подружке. Пора открывать модный бутик для парнокопытных. На точку Б сказали, что в Беларуси стали шить одежду для телят. Все для того, чтобы в морозные зимы им было тепло и уютно. Обещают, что она будет мягкой, на хлопковой подкладке. А еще ее можно будет регулировать по размеру. В общем, хоть зима еще далеко, но все намекает на то, что пора утепляться. Да, пойду и я присмотрю себе новый пуховичок. А если что, и что, телятам можно, а мне что, нельзя, что ли? В конце концов, завтра похолодание. Недолго мы радовались вот этому вот теплу и солнцу. Так что пуховик, друзья мои, пуховик.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: 19.43, наконец-то шоу на Енистарой, рубрика «Драйв-чат». Вы мне сегодня рассказывали весь вечер о том, какая привычка не отпускает. Вот, несмотря на то, что уже сентябрь, летняя привычка, я имею в виду. Спать с открытыми окнами. Это самое распространенное сообщение, которое прилетало. Да, аккуратнее, берегите себя, а то потом говорить в нос – это минимальное, что у нас с вами будет. Также солнечные очки постоянно носят их с собой. Я поделилась, что не могу никак отойти от холодничка. Так и хочется вот каждый вечер прийти, да как настругать, да как навернуть. Только потом, знаете, надеть меховые носочки, не забыть, ну, чтобы вдруг не замерзнуть. Эх, лето, да, после всех ваших сообщений я прекрасно понимаю, что нам его не хватило. Ну, согреваться будем под хит за хитом. Далее, уже очень скоро, Summer Lover от Инны. И такой зажигательный хит Every Single Day, который, собственно, не нуждается в представлении.
2: Реклама. Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
0: Партнер – спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП»,

Какая яркая, теплая и красивая среда была у нас с вами. Ой, так, Елена пишет. Ай, слушайте, написала Елена, которая победила у нас в игре «Прозевать невозможно». Мол, с 9 ноября 23 года участвует и только сейчас победила. Круто. Только сейчас до нее дошло осознание, что она победитель. Вот так вот, к концу наконец-то шоу, наконец-то

0: осознала. Ну, слушайте, завтра тоже будет море подарков, море музыки и непередаваемых эмоций. Пусть будет не так тепло, как хотелось бы, но согревать мы вас будем музыкой. Адам Ламберт, Элизе. Is a future X this kind of love, то, что ждет вас в ближайшие пару минут. Ну, а я, Аня Васильева, буду ждать вас завтра, как всегда, без 5 минут вечер. Ну все, пока.
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
1: Анимационное приключение для всей семьи.
2: И море?
3: Он про нас знает?
2: Это же я вас придумал.
1: Край чудес. В кино с 10 сентября. Категория 6+.
4: Это Юнистар.

детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на

0: расскажу про необычный сервис из Китая.
1: Привет, это Петр Сафронов. И завтра в утреннем шоу мы с вами узнаем, нужно ли готовить автомобиль к осени. Ну, как обычно это делается, к зиме.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания объявили на завтра по западу Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в Брестской и Гродненской областях температура упадет примерно на 15 градусов. Днем там будет около плюс 16. Для сравнения, сегодня в этих регионах было плюс 30. Кроме того, синоптики обещают завтра по всей стране дожди, грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. О нарушениях на платной парковке в Минске теперь будут сообщать по СМС. Об этом рассказали на предприятии парковки столицы. А чтобы эти сообщения приходили, нужно зарегистрироваться на сайте Парку-Кабай и дать согласие на отправку уведомлений на мобильный телефон, передает телеканал ОНТ. Кстати, в личном кабинете автомобилисты и сами смогут проверять наличие нарушений. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных, и ксодовых клещей.

0: не взрослого клеща, но не менее опасный, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу. И в завершении выпуска. Беларусь нашел гигантский боровик. В диаметре он оказался больше головы и завесил почти 1,6 кг. Удивительно, но несмотря на огромные размеры, гриб оказался плотным и без единого червяка. Удачливый грибник рассказал, что такого гиганта увидел впервые. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препарат имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкции, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают только в Гродно. В остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве плюс 26-28, в Бресте до 20 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла, и в Минске завтра днем плюс 19-20.

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была реклама.
3: Юни Стар! Хит за хитом. Весь день.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают только в Гродно. В остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, теплее всего будет в Гомеле и Могилеве, плюс 26-28, в Бресте до 20 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла, и в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит.

0: радио. Юнистар.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хотела.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают только в Гродно. В остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве плюс 26-28, в Бресте до 20 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла, и в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают только в Гродно. В остальных городах страны без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 15 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 13-15 и без осадков. Завтра днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве плюс 26-28, в Бресте до 20 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла, и в Минске завтра днем плюс 19-21 и дожди.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28. В Бресте – до 20 тепла. В Гродно – плюс 17-19. В Витебске – 23-25 со знаком «плюс». И в Минске завтра днем 19-21 тепла и дожди.

0: Юни Стар.
1: Юни Стар. Хит за хитом.

0: All I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Короткая реклама.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28. В Бресте – до 20 тепла. В Гродно – плюс 17-19. В Витебске – 23-25 со знаком «плюс». И в Минске завтра днем – 19-21 тепла и дожди.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28. В Бресте – до 20 тепла. В Гродно – плюс 17-19. В Витебске – 23-25 со знаком «плюс». И в Минске завтра днем – 19-21 тепла и дожди.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28. В Бресте – до 20 тепла. В Гродно – плюс 17-19. В Витебске – 23-25 со знаком «плюс». И в Минске завтра днем 19-21 тепла и дожди.